Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Radio DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.

0: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
21: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
21: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
11: Мамочке нужно ее оружие.
10: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.
13: DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, хаю-хай, каравай, ди-люди. Если бы платили за перевод будильника на попозже, мы бы уже возглавляли список богачей мира. А пока просыпаемся вместе, страдаем синхронно и включаем серотонин, повышающий шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи, Катя, Катя, you're looking good today.
2: Спасибо, Сай. А ты выглядишь счастливым. Я, кажется, знаю эту причину. Лига чемпионов, которая продолжается. Именно поэтому, ребята, мы решили взять слово «Лига» для игры «Разбирайка». Вот ее будем расшифровывать, эту аббревиатуру. Л-И-Г-А. Так расшифровать-то?
1: Ломающая икота гадает аргумент.
2: Норм.
1: Это просто то, что вышло из ушей, даже не из мозгов.
2: А это то, что девчонки часто говорят, когда отшивают парней. Лучше иди гуляй, ага.
1: Слушай, а почему надо же всегда так, то есть, ну, не, слегка не политкорректно, а именно от чего?
2: А, слушай, а это зависит от того, насколько политкорректно к тебе подкатывают.
1: А, правда, да.
2: Бывает очень грубо.
1: В зависимости от прилипчивости парня, да?
2: Ну или, ладно, итак, где Алена? Как тебе вернее?
1: Погоди, а история где начиналась?
2: Да, вот в этом, понимаешь, это целый спектакль. Сам додумай начало.
1: Я думал, начало — это фильм Кристофа Нолана, видишь, это вот...
2: Катя Бодровый, режиссер. Директор Дубай.
1: Лига, окей.
2: Мы ждем более смешные расшифровки аббревиатуры «Лига». Где? В группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. В завершении эфира, как обычно, выберем самый смешной комментарий и наградим подарком от Радио DFM. И все там же, в тех же каналах обратной связи, заказывай пробушку. Это угу. Что, давай напомним.
1: А, пробушка, ну, это когда мы с помощью музла, то есть это музлотерапия, да? Угу. То есть мы людей будем, вот, гладим, а потом, ну, выставляем, ну, в путь на работу или в институт, да?
2: Если ты это захотел, закажи. Как зовут, где живешь, кого будем будить. Группа ВКонтакте, наши мессенджеры. Ждем.
1: Да, через одну песню, то есть проиграется один трек, и мы начинаем. Это вот у нас единица из измерения. Ребят, мы вышли не думать, а вообще говорить. Ладно, пойдем за пуэрчиком и кофе. We'll be back. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку, будем выполнять. Группу ВКонтакте под последним постом забираю отсюда.
2: Угу, а я оттуда вам, то есть из нашего мессенджера. Пишет Олег. Привет еще из гус хрустального. Сай, включи пробушку гусью. Этот гус не полетит на юг, он останется зимовать с вами.
1: Гусь хрустальный, ну включи.
2: Вау, я помню, как эти дети, да, боятся гусей в деревне, да? Гусь же всегда кусается за мягкое место.
1: Всегда, это самый главный квест деревни.
2: Вот, а это наш самый-самый добрый гусь. Так что, дружище, лови. Олег, включи тусовку.

0: Таня, разбудили, идем дальше. Катенька и Саймон, пуэрбанки наши утренние. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого сына Руслана с днем рождения. Юбилей, 10 лет, между прочим.
1: Ух ты, ну надо поздравить, как надо-то. Как еще раз, как зовут?
0: Руслан.
1: Руслан, happy birthday to you. С днем рождения, Руслан. С днем варенья, с днем варенья. Руслан!
0: Лови днерожденную пробушку.
1: Yeah, но родители поймут этот трек. Ты в меньшей степени.
0: Подрастешь,
1: да?
0: Поймешь.

0: Дальше фигачим. Так, кто нам сейчас этот раз пишет? Это Олег у нас... Не Олег, а этот раз Альбина, точнее.
1: Чуть-чуть промахнулся, конечно. Да. Олег, Альбина.
0: Да, не говори. Олег пишет: разбудилники, привет, разбудите меня. Надеюсь, как никто другой. Спал всего 2 часа.
1: О, это маловато.
0: Очень мало.
1: Даже мы побольше поспали. Разбудите, пожалуйста, работников магазина, где все спят. Чего там? Передает привет Ягодка.
0: Это что, в этом магазине матрас, что ли, продаются?
1: Кстати, тогда это законно.
0: Ну да уж, это... Это как тест-драйв, да, матраца. Слушай, это матрац или матрас в русском языке?
1: Да, говорят и так, и так.
0: Уже разрешили?
1: С.
0: А, нас подсказывает наша Настя. Матрас, я недавно купила, знаю, как произносится, да? Ладно.

0: что ж, скоро играем, да, Кать?
1: Да, поэтому пора напомнить телефон прямого эфира. +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
0: Пока я тут кричал под музыку, даже не расслышал. Мой еще разок.
1: +7 495 956 101.2.
0: Да, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Дорогой, дорогая, включай.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
10: Потому что радио DFM.
8: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Шими-шими-шими-шими-шими-я, шими-шими-ей. Алоха, dear people. Это смеховыжимательная часть шоу
4: «Разбудильники».
3: Напротив меня знаток дофаминовых букетов Катя Бодрова.
2: И человек, который мне их не дарит, диджей Саймон.
3: О, я поймал намек.
2: Намек.
3: Поймал и понял. Так, сейчас уровень кортизола будет пробивать дно в игре «Смехотерапия».
2: Играть с нами будет Артем из Уфы. Тём, привет.
3: Hello, Артём!
5: Привет еще, великая страна! Привет еще, единорог! Привет, мои любимые радиоведущие! Доброе утро, бодрого, настроение дарящее!
3: Катя, настроение ведущее! Красавчик!
2: Да, Тём, мы пойдем отдохнем, а ты пока победи, ладно? Ты звучишь как человек, у которого нет проблем. А у нас игра «Смехотерапия», в которой как раз мы пытаемся разобраться, что тревожит человека. Вдруг есть что-то, что не давало тебе спать этой ночью, Тём?
5: Вдох-выдох, да, на самом деле сталкиваюсь с задачками, не с проблемками, с задачками я это называю, каждый день.
3: Это на работе или по жизни?
2: А поконкретнее.
5: На работе, да. Работаю в сфере, можно сказать, продаж, в строительстве.
3: А я думал, ты радиоведущий вообще.
5: Ну, как бы. В продажах нужно иметь хорошую дикцию, отличное настроение.
2: Да подожди, подожди, Тём, давай конкретную проблемку все-таки обозначим.
3: Она есть?
2: Поконкретнее.
3: Если есть.
5: Проблемка, в общем, такая, что, то есть, сам ставлю для себя задачи, и хотелось бы от всех вокруг окружающих, чтобы выполнялась их работа четко и безукоризненно.
2: А, ну вот проблема руководителя, правильно? Все поняли. Да, да. Дальше.
3: Слушай, я не допер, то есть они коряво выполняют его задание, правильно, да? Он это имел в виду, да?
2: Ну, вероятно,
3: окей,
2: да.
3: Окей, все, тогда понятно, понятно.
2: Четко, что... У меня просто Тёма ставит четкое ТЗ, а выполняется... там нечетко.
3: Ну, кривое, криво, как сабля, окей.
2: Да. Обсмеем эту ситуацию, Тём. После кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться, смеешься все время, пока играет музыка, ну а после сверим твое состояние.
3: Ну что, Тёма, внимательно, внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Приготовься смеяться, как будто тебя щекочет сам ёжик в тумане. Тёма, давай, ржи!
2: От такого человека получить ТЗ. Дорогого стоит.
3: Браво! Браво! Слушай...
2: Если бы можно было ставить оценку смеху, я бы поставила пятерку.
3: Мне совершенно ничего, он давно не смеялся. Так от души это сделал, да? Красавчик.
2: А состояние как, Тём?
5: Ну, прям привет тоже. Приободрился, хорошо. Раскрылись.
2: Ну, будет еще...
5: Утро стало.
2: Будет еще лучше, потому что мы тебя поздравляем и отправляем подарок от Радио ДФМ.
5: Спасибо, Лен.
3: Вот теперь у тебя 8 секунд передать привет коллегам по работе. Которые
5: да,
3: заранее не выполняют.
5: Всем огромнейший привет в это немножко влажненькое утро. Уверен, что с моим приветом начнете выполнять работу еще четче, еще лучше. Вот, в общем, всем отличного настроения. Великая страна. Всех обнял, приподнял.
2: Поставил.
3: Я опустил, да, отпустил, да, окей.
2: Уфа, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять фразу «Здесь вам не тут»? А тут не здесь, а там, что ли?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла, ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ, Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
14: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
16: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и трейлер к рубрике «Мэшапы Саймона». Один Саймон, две песни, ноль вопросов к здравому смыслу. Ну а теперь подробнее. Здесь, напомним, Сай берет текст одной песни, присобачивает, это важно, к музыке другой песни, ну и мы слушаем, что получилось.
3: Сегодня тот случай, когда Тимати хотел серьезный трек, а случайно попал на выпускной в балетной академии. То есть Тимати спросил не сходить с ума, а Сирил давал 100 балерин. Так что в итоге с ума, скорее всего, сошел танцпол. Ой, это уже запускаю. Ну что ж, послушаем мою мешанину. Тимати и Сирил. Не сходи с ума, 100 балерин. DJ

0: Это мы какие стоп-балерин? И только потом поняла.
1: Стамбалерин. Вот в России стоп-балерин все слышат.
0: Как и помнишь, Freed from Desire, Виктор Дизайнер.
1: Да.
0: Таких версий очень много.
1: Вот, не сходи с ума, сказал Тимати, а поздно ответили стоп-балерин и пускались в пляски.
0: Какая приятная версия, вот что я тебе скажу.
1: Осенняя, да, такая, да?
0: Да-да-да.
1: Ну что, Тим, если что, ты уже Сирилом записал трек, о котором ты не знаешь.
0: И такое бывает.
1: Ну что же, это шоу
0: «Разбудилники».
1: Здесь мы и 100 балерин. Спасибо за внимание.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026-16+.
14: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
19: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: What's up? What's up?
3: What's up?
2: What's up, D-факультет? Пора, брат, пора прокачать свой русский язык с нами в шоу
1: «Разбудильники».
2: Урок проводит сленговедочка Катя Бодрова.
4: Напротив меня вечный студент диджей Саймон.
2: О, да. Сейчас говоризмы, где изучаем словечки и сленги из разных городов России. И благодаря этой рубрике я теперь знаю, что кочет заставляет солнце просыпаться по его расписанию. То есть кочет – это петух с амбициями, да?
4: Верно. Даже ответ со звездочкой, понимаешь. Отправляемся сегодня в Брянскую область и пытаемся понять, что такое барабуля.
2: Барабуля?
4: Твоей версии.
2: Вау, это человек?
4: Нет.
2: Барабуля. Звучит как будто модная бабушка. Барабуля, бабуля.
4: Какая барабуля пошла?
2: Да.
4: Нет. Так. Очень похоже еще на стиль твоего приветствия, да? Приветули, барабули.
2: Ты знаешь, мои мысли читаешь. Я очень собираюсь, брат. Приветули, барабульки. Так, барабуля. Это действие?
4: Нет.
2: Это существительное, правильно?
4: Да.
2: Это делают или имеют? Я имею барабульку.
4: Ни то, ни друг.
2: Нет, барабулю имею, нет?
4: Не выражайся так.
2: А, так нельзя говорить, да? Окей, я понял. Так, барабуля.
4: Это... это нечто, что заставляет тебя плакать.
2: А, это грустная история, что ли? Ух ты!
4: Нет, это грустное существительное.
2: Так, то есть если у тебя нет барабули, это лучше, чем иметь, да, правильно? Ну, то есть у тебя есть... нет, правильно?
4: Да нет, на самом деле ты плачешь, когда его режешь.
2: Это же что такое, я режу и плачу?
4: Что за загадка?
2: А, я понял, лук!
4: Да!
2: Да ты что?
4: Как можно лук назвать барабуля?
2: Я уверен, что это наверняка сорт.
4: С чем это связано, интересно?
2: Это сорт лука, наверное, скорее всего.
4: Наверное, пошло от одного сорта, но так начали называть весь лук.
2: А, или это, может быть, латинское название. Вот эти длинные такие названия медицинские такие. Барабуля карабакус там какой-нибудь.
4: Если ты помнишь, в том же Брянске, как называют свеклу? Бурак. Вот идешь на рынок, и вот такой диалог. Можно мне полкило бурака?
2: Бурака?
4: Или бурака. И килограммчик барабули. Я буду борщ готовить.
2: Я поехал и ничего не купил.
4: Запоминай, барабуля значит лук.
0: Да.

0: полезная привычка.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла, ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ, Ростов-на-Дону.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых.

0: реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, салютики, малютики, ди-банда. Если каждое утро проходишь 5 стадий принятия неизбежного, то есть отрицание, гнев, торг, депрессия и еще 5 минуточек. Принимаем тебя без очереди в дофамин заряжающее шоу
2: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
1: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: У-у-у-у.
2: Продолжается игра «Разбирайка», а значит, продолжаем расшифровывать аббревиатуру «Лига». L-I-G-A. В группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Что она прилетала?
1: Угу. То есть «Лига», но не футбольная, да? Так, люди ищут, где автобус.
2: Каждое утро. Ленивый Игорь грозил актерам.
1: О.
2: Я люблю вот такое что-то сумасшедшее.
1: Краткометражка какая-то, да? То
2: есть. Возможно.
1: Что у нас тут есть? Люто ищем, где акция. А, ну, бесплатные акции, да, ищем, да.
2: Тебе, Сай, это понравится 100%. Денис оставил версию. Лучший испанский гонщик Алонсо.
1: Окей, ну, для его болельщиков, да.
2: А, ты не согласен.
1: Ну, Алонсо, он такой токсик, так что...
2: Зато попал в аббревиатуру.
1: Это же тот, который кулаком угрожал. Виталия нашего Петрова.
2: Тот да? самый, точно.
1: Там именно Алонсо не смог Виталика обгонять на протяжении всей гонки. И в итоге не стал чемпионом мира. И до сих пор вот, вот это вот.
2: Мы помним
1: он
2: эту историю.
1: Он хочет порвать Виталика.
2: Есть еще футбольная версия. Лучший игрок года Аршавин.
1: А, ну, кстати, он же был топ-игроком вообще, когда он еще играл. Он же давно не играет-то. Каким образом он стал сейчас лучшим игроком этого года?
2: Да это просто расшифровка. А что ты докапываешься до людей? У людей задача расшифровать.
1: Я думаю, об актуальности тоже новости.
2: Давайте, Лига, L-I-G-A. Максимально смешные версии расшифровки в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах. Ждем. Ну и, конечно, все там же оставляй заявку на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
1: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Бам-бам-бам. Включи тусовку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Кого будем будить этим утром, скоро узнаем. Ваши заявки принимаем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Катя, если нос чешешь, это к чему?
1: А смотря какой рукой чешешь. Какой?
2: Обеими руками.
1: Если правой, то... Получишь, по-моему, да?
2: Получу люлей?
1: Да.
2: В смысле? А если левый?
1: А если левый, то выпьешь пуэрчик.
2: А, ну я только сейчас левый. То есть, значит, ну пуэр, ну хорошо, очередной круг пуэра. Окей, ну что же, нам пишет человек, у кого нос не чешется, он пишет у нас в мессенджере. Кирилл, привет! Все города и регионы, кто прямо сейчас слушает разбудильников, нас всех объединяет DFM. Всем добра!
1: Какое вступление.
2: Кирилл гуманист. Погнали, слушаем.
3: Буду тебя любить. Буду как прежде жить.
2: Веришь, Кирилл, мы тебя тоже любим.

0: Саймон, мне прислали целый роман о любви, который написал слушатель Радио ДФМ.
1: Ух ты, я-то думал, ты мне сейчас скажешь, что если нос чешешь, что еще с тобой случится?
0: Нет, эти приметы идут лесом, потому что здесь такое. Разбудите всю Уфу, пишет Рустам. А Катя, как романтичной натуре, отправляю свой роман о любви. Всем доброе утро. И приложил текстик романа.
1: Ух ты.
0: Я сегодня буду читать.
1: О, май гад, what a beautiful story. Окей.
0: Рустам. С бодрым-бодрым.
1: Угу, ну.

0: работаем дальше. Ну что ж, от любви мы перешли к Ольге. Ольга пишет: разбудите, пожалуйста, мою дочь Катюшу. Котенку пора просыпаться и идти в садик.
1: Доброе утро, разбудите нас, едем в школу. Марк и Матвей, проснитесь и взбодритесь, пишет Елена.
0: Проснитесь и пой, да? И пойте. Ну что ж, погнали, нам надо по

0: меня, а вы за ее.
1: Это точно. Нам надо повторить телефон прямого эфира. +7 495 956 101.2. Звони, если хочешь поиграть, и за это забрать подарок от Радио ДФМ.
0: Нам надо повторить.
1: Еще?
0: Да.
1: +7 495 956 101.2.
0: Ну что ж, всем зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудилки».

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
12: Я построю здесь новый мир.
11: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
13: Реклама 18+.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте!
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Welcome back and right now.
23: А теперь тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.
22: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Ябадабаду! Коничива, ди человеки! Бодро пожаловать в добудительное шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня добудительница лицензированная Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире игра «Кто там?», где я угадываю известных людей так же точно, как синоптики погоды в Питере.
3: Играть с нами будет, ты не поверишь, Катя из Москвы. И я не про себя. Катюш, привет!
2: Hello, Катя!
4: Всем привет!
3: Как у нас много с тобой общего.
2: А фамилия не Бодрова, случайно? Нет?
4: Нет, нет.
3: Ну что, у нас впереди игра «Кто там?». Прежде чем я объясню тебе правила, нужно попрощаться с Саймоном.
2: А, окей, хорошо, я сливаюсь.
3: Сколько раз просила закрывать двери за собой? Бесполезно. Сай сейчас надевает...
4: Это же мальчики.
3: Да, это же мальчики. Сай надевает наушники, слушает любимую музыку. Он нас точно не слышит, Кать, поэтому ты сейчас загадай, пожалуйста, какую-нибудь звезду, которая тебе нравится, или персонажа, и озвучь мне.
4: Так, я думаю, что это будет Чебурашка.
3: Чебурашка. По-моему, уже было? Ну, ладно.
4: Было? Давай крокодила Гену.
3: А вот этого товарища еще не было. Давай. Интересно, догадается ли. Я просто знаю, что у Саймона большие пробелы с советскими мультфильмами, но тем сложнее для него. У него будет одна минута на то, чтобы догадаться, кто там. Он будет задавать тебе всякие наводящие вопросы. Ты отвечай только «да» или «нет». А если догадается, кто там, не побеждаешь. Не догадается, заберешь подарок от радио ДФМ. Угу.
4: Супер, спасибо.
3: Зовем Сай обратно. Машу ручкой.
2: Окей.
3: А что, ты готов?
2: Думаю, да, нет.
3: Ой, не знаю, непросто тебе будет в этот раз, мне кажется.
2: Катя, а в этой игре когда-либо бывает просто?
3: Давай, одна минута, пошла.
2: Так, как зовут наша прекрасная?
3: Катя.
2: Катя, конечно, не Бодрова. Так, Катя, ты вымышленный персонаж?
4: Да.
2: Так, ты мужчина?
4: Да.
2: У тебя блондинистые волосы?
4: Нет.
2: Значит, темненькие, да?
4: Нет.
2: А, вообще волос нет, что ли?
4: Да.
2: А, ты лысый мужик, а ты русский лысый мужик?
4: Нет.
2: Но ты всем люлей раздаешь в кино.
3: А, очень даже русский.
2: А, русский мужик. То есть ты из кино?
4: Я не лысый мужик, давай вот тот вопрос. В кино тоже бываю.
2: Но ты русский мужик, правильно?
4: Мужского пола, но нет.
2: Катя, вы что у меня за это заблуждение вообще гоняете? Так, значит, лысый русский мужик в кино, а ты... май гад, ты разве, ну, не Бондарчук?
4: Нет.
2: Ага.
3: Это персонаж.
2: О май гад, лысый персонаж из кино?
3: Не совсем лысый, у него в целом нет волос.
2: Но шайтай-болтай? Нет?
3: Это просто рандомная версия. Шалтай-болтай. Нет, это мимо. Катюш, кого ты сгадала?
4: Крокодил Гена.
3: Ну!
2: А с чего вы взяли, что крокодил вообще лысый?
3: Там же это ты такие вопросы задаешь, мы можем отвечать только да или нет.
2: А, я понял. То там же волосинки есть у крокодиля.
3: А, какие волосинки?
4: Ты сейчас задавай вопрос, это живое, не живое, это животное, не животное.
2: Правильно.
4: А ты сразу за мужика зацепился.
2: Вот почему я в этой игре хуже всех играю.
3: Кать, в любом случае ты провела Саймона. Это хорошо для тебя, потому что ты забираешь подарок от радио ДФМ.
2: Крокодил гений. Это же, ну, друг Чебуравки, да, который?
3: Да, да.
2: Ну, окей.
3: Да.
2: Ну что ж, привет. Так теперь передавай. 6 секунд у тебя есть.
4: Всем приветули. Всем удачи в пробках. И хорошего солнечного дня.
3: Как мы говорим, приветули барабули.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сегодня узнал, что можно собаку съесть. What? Заморить червяка. И при этом остаться хорошим человеком.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла, ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ, Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющее надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные Джили. Триа Моторс. Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. ДФМ представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай ДФМ и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
8: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Вау-вау-вау, епи-йоу, епи-ей, приветули-бодрули, ди-галактика, ты попал в мемоняшную часть шоу «Разбудильники». Она одновременно утилизатор ленивых голубцов и наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: Он здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Запускаем мемоскоп предсказаний с мощнейшим эффектом. Все будет ферди-пердозненько.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты чай.
2: Наконец-то ты про нас вспомнила, а то со своим кофе из каждого утюга кофе. Конечно, чай, люди, давайте просыпаемся. Начинаем с овнов.
3: С овнов. Масала. Черный чай, молоко и специи. Сегодня вы явно готовы к экспериментам.
2: Кстати, а тебе масала зашла?
3: Не пробовала никогда.
2: А, я пробовал, но, кстати, что-то молоко какое-то жирное мне наливали. Вот,
3: да?
2: Я очень жирный чай получил. Вот. Я до сих пор...
3: Сел на диету, пью жирный чай.
2: Или после жирного чая я больше ничего не пил. Так, тилцы.
3: Пуэр, конечно. О. Сегодня у вас столько энергии, что хватит осветить целую улицу.
2: А тебе больше, что больше зашло, шен или шу? Шу – это черненький, который как будто вот ты почву пьешь. А шен
3: вот,
2: зеленый.
3: Шу.
2: А, шу, да? Угу. Ну, не шу себе. Так, близнецы?
3: Цейлонский. Настроение подняться в горы и питать свои листики солнцем и свежестью. Я, кстати, собирала цейлонский чай на Шри-Ланке.
2: Сама?
3: Экскурсия там была такая. Да.
2: Бесплатно?
3: Меня учили. Бесплатно.
2: Не платили?
3: Я оплатила за то, чтобы собирать листики чая.
2: Вау, Катя, ну ты себе... Тебе задешево продаешь так. Ладно, раки.
3: Ромашковый. Режим дня. Не трогайте меня, я на Новый год. Звезды намекают, вам нужно расслабиться.
2: Ромашка, рома, рома. Дальше львы.
3: Асом. Вы, как и сорт крупнолистового чая, играете по-крупному.
2: Окей, девы.
3: Зеленый чай. Сегодня вы настроены на ЗОЖ, ПП и другие полезные аббревиатуры.
2: Кто у нас дальше? Девы, да?
3: Весы.
2: А, весы, окей.
3: Жасминовый. Вы не хотите решать ничего сложнее, чем дважды два. Звезды разрешают. Витайте в облаках.
2: А, кстати, мне жасмин нравится. Что с скорпионом?
3: Матча. Вы как главный напиток на Патриках. В центре внимания.
2: Ну, я вам уже рассказывал про знакомую, да, которая матчу думала, что это этот, как его, думала, что это васаби.
3: Mm-hmm.
2: Вот, и вместо того, чтобы заваривать, прямо ела так. Так, стрелцы.
3: Имбирный. Авитаминоз ликвидировать, иммунитет поднять, чекап пройти. Сейчас самое время, чтобы заняться здоровьем.
2: Окей, козероги.
3: Черный чай. Никаких экспериментов, крепкий чай, четкие планы и серьезное лицо.
2: Кстати, чай Earl Grey тебе нравится?
3: Да.
2: Вот, ну, вкусный черный чай, скажи.
3: Угу.
2: Так, дальше водолей.
3: Молочный улун. Сегодня вы готовы всех выслушать, обнять и успокоить.
2: Да, улун многим нравится. Рыбасы.
3: Ягодный чай. Дачный сезон прошел, а засушенные листья смородины и малины остались. Заварите чай и устройте вечер ностальгии по лету.
2: А где белый чай-то?
3: О, нету.
2: Кать, ну, противоположный...
3: Черному?
2: Притягивают. Ну, а почему про белый чай-то забыл?
3: Да пусть он достанется змееносцам.
2: Да? Ладно.
3: Индийский чай. Индийский
2: чай. Ай-яй-яй-яй, чай. Спасибо за внимание.

0: Guide. Ключи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
3: Красота-то какая! Лепота!
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть. Лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, в которой Саймон рассказывает, до чего техника дошла. Рассказывай про шайтан, приблуды новые.
3: Сейчас, сегодня будет такая шайтан-приблуда для тех, кто хочет вечный огонь, но без воска, дыма и запашка подъезда. Знакомьтесь, вечная свеча.
2: Ты не видела? Она не заканчивается?
3: О, хороший вопрос задаешь. Сейчас я закину сейчас и буду описывать, чтобы ты лучше понимала, о чем базар. Так, наш общий чат. И загружаю вечную свечу. Лови. Так, пока ты смотришь. Так, как работает эта магия? В стеклянную вазу наливаешь масло, в него опускаешь металлические стики фитилей и поджигаешь. Масло по фитилю поднимается вверх за счет капиллярного эффекта, и пламя горит ровно и без ванизма, короче. И без сажи, без всего вот этого
2: всего. А мне нравится запах свечи.
3: Ладно, я хотел...
2: Это выглядит эстетично, мне нравится, но я все-таки за классическую свечку.
3: Ты не устала нюхать это все? Вот это запах сажи, вот это все, разве?
2: Да, мне нравится.
3: Но самое интересное, что масло закончилось, долила и снова огонь.
2: Растительное обычное заливаем.
3: Парафин, который называется парафином. И так практически до бесконечности. Вот почему маркетологи и сказали, а давайте назовем ее вечной. То есть теперь выражение «свечку держал» заиграло новыми красками, да?
2: Да-да-да.
3: Он держал вечную свечку.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Окей.
2: Рэп-прогноз.

0: DFM полезная привычка.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла, ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
7: Внимание, внимание! Ваш рейс «Осень» задерживается.
8: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.

0: Больше приключений. Больше любви.
1: Это все мне?
0: И еще больше теплых премьер.
1: Ты думаешь?
2: Гарантированно.
0: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
4: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
5: Дизайнерская мебель. Мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на Радио ДФМ. Буяка, буяка, бонжур, абажур, ди вселенная. Если ты со своим будильником давно в токсичных отношениях, он постоянно орет на тебя, а ты его постоянно игнорируешь, ну переходи к нам, живым, добрым будильникам под названием шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Игра «Разбирайка» продолжается, а значит, мы продолжаем принимать смешные расшифровки аббревиатуры «Лига», напомним, в честь Лиги Чемпионов. Л-И-Г-А. Группа ВКонтакте под последним постом, наши мессенджеры. Зачитаем, что есть.
0: Лежат и грустит анонимно. А почему?
1: Типичная осень. Надя Назарова классную идею оставила. Люди ищут, где аванс.
0: Вау, а я думал, люди ищут, где прочитать. Ну, кстати, мы с тобой уже недавно обсуждали книги, да? Вот, ты же спрашивала, какую книгу я читал на каникулах.
1: Так.
0: А как я ответил?
1: Ты читал рэп.
0: Я читал рэп. Теперь уже кто-то выпустил книгу за сколько там, 2000 баксов?
1: То есть?
0: Ну, это телефон, который раскладывается и становится книгой.
1: А, ты об этом.
0: Ты не видел это?
1: Видела, видела.
0: А, нет, знаешь, самая дорогая книга, там как сколько стоит?
1: Сколько?
0: 3000
1: баков.
0: Да. Ты такую дорогую книгу хочешь?
1: Это удивительно, как циклично мода. Помнишь наши раскладушки?
0: Вообще, да? От них избавились и снова захотели.
1: 2026 год, раскладушка снова в тренде.
0: Да, уж.
1: И еще и за 3000 баков.
0: Но размером уже с лопаты, понимаешь?
1: Есть ли еще версии расшифровки «Лига»?
0: Но лень ищет гениальные аргументы не ходить на работу.
1: Лови идеальную громкость, аудитория. Это что-то про наше шоу.
0: Мне кажется, это про наши наушники. Как мы диджеи, очень все глухие. Так громко все слушаем.
1: Это правда, у меня вечно наушники на максимум.
0: Ужас, да уж.
1: Что не очень безопасно.
0: Небезопасно, согласен.
1: Настя за нас переживает уже, линейный продюсер.
0: А за меня кто переживает, знаешь кто?
1: Кто?
0: Умнее часы. В машине я слушаю рэпак громко, часы мне уже говорит, нельзя так громко.
1: Сделай потише.
0: Да.
1: Что за часы, да? Надо просто часы мать.
0: Еще мне тут указывают, как жить, да?
1: Ждем еще расшифровки аббревиатуры «Лига», группа ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, а итоги подведем совсем скоро. И там же оставляй заявки на пробушку. Что нужно? Имя, город, кого будем?
0: Да.
1: Будем.
0: Все уже обсудили, да? То есть «Лигу», дорогую новую книгу, раскладушку в виде телефона, громкость музыки в ушах. Все, идемте пить чай с пуэром. Вернемся через одну песню. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Пересак Балао Мери Окуланджа.
1: И совместно будем устраивать пробушку всем тем, кто ее заказал. В группе ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах.
2: Оу, кто у нас здесь в мессенджере? Это Никита. Разбудите, пожалуйста, пишет он, мою жену Галину. Она возилась с ребенком всю ночь, и нужна ей пробушка.
1: Мама заслужила.
2: Конечно, а то она весь, всю ночь слушала вагитус.
1: Это детский плач.
2: Да, научное название, если что. Погнали.

0: Настя пишет: передаю пламенный привет моей семье, мужу Алексею, доченьке Варваре и нашей собаке Йоси.
1: О, Йоси. А пару дней не писали, да?
0: Mm-mm.
1: А, ну ладно, Йоси, собачела. Включай тусовку.

0: пишет нам Дарья в мессенджере. Привет, разбудилники. Передаю привет всем, кто... всем, кто отпускник, как я. Она в отпуске. Вау, нас слушает. Приятно. Гуля по Петрозаводску.
1: Угу, гуляет.
0: Да.
1: А Радамира пишет, разбудите, пожалуйста, Кирилла. Сейчас едем в автобусе на Великие Луки. Пусть радуются.
0: Великие луки?
1: Угу.
0: Прикольно. Сегодня узнали,
1: что... У тебя дома обычный лук.
0: А у него великий, да?
1: Да.
0: А в Брянске, как называется,
1: Барабуля.
0: Барабуля. Вообще. То есть можно сказать, что у тебя классный лук, и хорошо выглядишь, у тебя хорошая барабуля?
1: Отличная барабуля. Сай.
0: Погнали. Включи тусовку.
1: А впереди игра под названием «Разбирайка». Финал нашей игры, поэтому успей принять в ней участие. Отправляйся в группу ВКонтакте, отправляйся в наши мессенджеры и максимально смешно расшифруй аббревиатуру «Лига». Л-И-Г-А. Кто будет смешнее, тот получит подарок от радио DFM.
0: Да, в нашей лиге тоже бывает чемпион, да?
1: Mm-hmm.
0: Так что выберем их буквально через пару-тройку песен. Это шоу «Разбудилники». Включи.

0: «Стресс-будильники» на Радио ДФМ.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
3: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
4: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
4: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
1: Шоу с естественным интеллектом.
4: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на Радио DFM. Реклама.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
18: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
19: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
20: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
21: Да никаких.
20: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
21: Перевожу.
20: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
21: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
20: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
22: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
23: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
24: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
22: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
25: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
26: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Мамаса и мамаса, мама макуса. Хеллоушки, ди красавцы и красавицы. Если расшифруешь НЛО, как надо лечь обратно. Ну, сорян, вставай, это антисон-шоу.
1: Разбудилники.
2: В студии антиснотворная мадмазель Катя Бодрова.
3: Как мы вспомнили, рыжий диджей Саймон.
2: Бывший рыжий, видишь?
3: Бывший рыжий.
2: Надо вернуть, да, все-таки, да?
3: Да, хотим тебя видеть в новом цвете волос.
2: Ну что, сейчас наши потрошители аббревиатур покажут себя в игре «Разбирайка».
3: Аббревиатура, которую нужно расшифровать, Лига, Л-И-Г-А. Расшифровываем в группе ВКонтакте под последним постом и в нашем мессенджере.
2: Так, у нас были что? Лежу и громко активно отдыхаю. А почему отдыхаю? А, слит напишется. Понял.
3: Громко, активно. Отдыхать лежа? Интересно. А Лидия Ивановна гуся атаковала. От Вячеслава отверстия.
2: Ну, где есть буква Г, но всегда гусы или гуся. Так, лень имеет грандиозные амбиции, пишет.
3: Несколько сразу картин в одной. Лунтик искал Гермиону в Астрахани.
2: А, Лунтик — это розовый мужик, который,
3: розовый,
2: да?
3: Розовый мужик, помнишь?
2: Что у нас еще тут есть? Люди ищут, где адекватность.
3: Всегда. Это не просто расшифровка аббревиатуры.
2: Это жизненная кредо.
3: Лев играючи гонял антилопу.
2: В Африку попали, ко мне в гости. Так, что еще есть? Опять лень. Лень и гениально адаптируется.
3: Ленивый и голодный аллигатор. И все же, если выбирать лучший комментарий в группе ВКонтакте, мне кажется, побеждает парень, который выбрал целую линию, спортивную. Mm-hmm. Это Денис Керносов. Оставил две версии классные. Лучший испанский гонщик Алонсо, лучший игрок года Аршавин.
2: Ну, мне кажется, вместо Алонсо я бы взял Аршавина.
3: Лучший испанский гонщик Аршавин? Так ты хочешь?
2: Даже лучше так звучит, вообще еще лучше.
3: Да, просто супер. Денис, идеи классные, за это ты получаешь подарок от радио ДФМ.
2: А слушай, в мессенджере даже не знаю, кого брать-то. Люди ищут, где автобус, или что там еще было интересное. Лень и гениально адаптируется, или лежу и громко активно отдыхаю.
3: Вот мне интересно, как это? Лежу и громко активно отдыхаю. Давай за это.
2: Окей. Вот энергосбережение закончилось.
3: Поздравляем победителя игры «Разбирайка» и вручаем подарки от радио ДФМ.

0: ложить. А нельзя просто взять и ложить.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас ясно и 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет малооблачно. Температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов!
12: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Нам тоже знакома ситуация. Снял классное видео, а музыку какую наложить не знаешь. С появлением рубрики «Нет трек» все решаемо. Здесь мы ставим треки, которые активно гуляют по просторам интернета.
3: Да, и часто бывает, что 90% успеха видоса зависит от звука, да?
2: Да,
3: от
2: именно
3: песни.
2: Так.
3: Ну что ж, сегодня в «Нет трек» песня под названием «Энзроу». «Ты не бойся ночи». Трек, который вышел еще в апреле, но разгоняться он начал летом. А к концу лета превратился в вирусный звук для коротких видосов. Но под него уже сняли более 1,5 миллиона роликов. Именно роликов 1,5 миллиона. И тут снимают и про отношения детей, друзей, вечеринки, шашлык и даже про бытовухи. Так что слушаем не трек «Энзроу», «Ты не бойся ночи».

0: Ксюш, что скажешь?
1: Это ИИ. Начнем с этого.
2: Ну, да. Ну, об этом же, об этом не все знали сначала. Об этом...
1: Очевидно же. Я не понимаю, как вот можно не определить, что это ИИ?
2: Ты сейчас прокачала, со временем ты уже умеешь распознавать, да? Но вначале многие не... И до сих пор, кстати, ты же человек из мира музыки.
1: Да.
2: Так, и что еще скажешь?
1: Что еще? На какого-то артиста похож стиль? Прям слизано.
2: Причем несколько артистов.
1: Несколько артистов. Да-да-да. И вот мне интересно, ты говоришь, что снято более 1,5 миллиона видео на этот трек.
2: Роликов, да.
1: Причем самых разных тематик, в том числе бытовая. Интересно, на какую бытовую ситуацию можно наложить эту песню?
2: Почему бы нет?
1: Мою посуду.
2: Но ты не бойся ночью, я рядом. Я всегда вообще боялся, но когда я был маленьким, выключать свет, когда я спал.
1: Я большая, боюсь это делать ночью.
2: Вот, включи звук, ты не бойся ночи, он рядом. Вот теперь выключи свет.
1: Что касается именно самого трека, наверное, вкусовщина мне не очень зашло. Но почему это вирусится, я как бы понимаю. Потому что похоже на очень популярные треки, на популярных артистов. Бит такой узнаваемый. И вот это вот что-то...
2: Речитатив?
1: Речитатив. И сам припев, где исказили женский голос, тоже людям заходит.
2: Ты не бойся ночи. Так, что я скажу про этот трек? Этот трек, как раз ты правильно подметила, что трек пережил второе, даже вдохновение, взлет. Потому что первый взлет, послушали, о, прикольный трек. А второй взлет, как бы сказать, помогли хейтеры.
1: Да?
2: Да, то есть, что хейтеры начали писать? Это же, потом узнали, что это ИИ трек. И вот одним трек оказался романтичным и душевным. А хейтерам, они как бы считают, что это совсем эталон колхозного звука.
1: Вот, я к хейтерам присоединяюсь. Вот.
2: Ребята, мне трек зашел. Я всегда знал, что у меня вкус колхозный.
1: Да и не колхозниц. Буду называть себя так.
2: И этот трек еще в стиле, так, и это называется car music. Это такой медленный deep house, который для громкого звука в машине. Ну, не знаю, мне зашел. Так что я всегда был колхозником, так что слушаем, танцуем. Кать, не бойся ночи. Я ведь я всегда далеко рядом.
1: Спасибо.
2: Это шоу «Разбудилники». Для всех. И для городских, и для всех колхозников.

0: DFM. Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей. А еще вас ждут эксклюзивные герои.
6: Только в ленте.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И здесь человек, который постоянно мониторит рынок труда зачем-то.
4: Ну, надо же.
3: Я надеюсь, Ай, в этот раз ты звонил не для того, чтобы устроиться на работу.
4: Ну, я просто хотел пойти, но по пути экзибита, понимаешь?
3: А.
4: Многие же не знают, что он рэпер. Все считают, что он автослесарь. Вот, так что я попробую, посмотрим, что из этого выйдет.
3: Свежий пранк от Саймона. Слушаем?
5: Алло.
6: Доброе утро. Я хочу работать у вас автослесарь.
5: У вас образование техническое?
6: Я закончил самокатостроительный техникум в Мутном материке.
5: Где?
6: В Мутном материке.
5: Так а вы живете в Москве?
6: В Мутном живу, но могу переехать.
5: И возраст какой у вас?
6: Мне 17.
5: Сколько?
6: 17 с половиной.
5: Еще раз.
6: 18 уже исполнилось.
5: 18 лет?
6: Да, да.
5: И вы уже закончили что?
6: Самокатостроительный техникум в Мутном материке.
5: Я так, нам нужен автослесарь, а нам не нужны.
6: Да, я слесарь, я работал с экзибитом. У нас много было интересных проектов. Я ставил мясорубку на капот. Мы выпускали самокат с гладильной доской, представляете?
5: Ага.
6: И еще ставили шашликатор на пассажирском сиденье. Представляете? Я мастер на все руки и ноги, так что не переживайте.
5: Ну, тогда нужно что-то в понедельник, позвоните мне на этот телефон, и я с вами назначу собеседование.
6: А, хорошо. Спасибо.
5: Все, спасибо.
7: День добрый, Сталин.
6: Добрый день, я звоню по объявлению. Вам нужен автослесарь?
7: Да. Вы кто по национальности, я стесняюсь спросить?
6: Я приехал из Африки.
7: Вы африканец?
6: Да, африканец с русской душой.
7: Ну, это даже и очень интересно.
6: Вау, представляете, я однажды чинил тачку в Африке, и внутренний голос сказал, мне лететь в Россию и работать радиоведущим на радио DFM в шоу «Разбудильники» и позвонить вам. А как вас звать?
7: Александр, он сказал позвонить.
6: Да, Александр, и он возьмет меня на работу.
7: Обязательно я вас возьму на работу. Вы гражданин какой страны?
6: Нигерии.
7: Гражданин Нигерии. Прикольно. Приезжайте на собеседование, пообщаемся.
6: О, круто. Зиба-зиба.
7: Все, всего доброго, до встречи.
0: На радио DFM. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники.
2: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-бум!
2: Рэп-прогноз.

0: DFM – полезная привычка.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас ясно и 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет малооблачно. Температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
8: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
10: Да, это жесткий вайб.
11: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
12: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок?

0: бы большой, красивый, вау и недорого. Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня Сай признался, что он колхозник и гордится этим.
2: Да, и колхозные песни обожаю вообще играть.
1: Обсудили возвращение раскладушек и узнали, что такое барабуля. Помнишь?
2: Лук
1: в Брянской области. Да. Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. И как говорит клавиатура, можно просто клава.
2: Или больше ничего не говори, да? Так, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио Куланджа, Дина Руд. Желаю, чтобы сегодня все складывалось само. Дела, деньги, отношения и даже носки после стирки. А так, всем зашибенного дня. Везде в соцсетях я диджей MC Саймон. Всех целую, чмоки и пауки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

радио. DFM. Радио DFM. В Москве 10.

0: на Radio FM Vasto Again and Again. Это очень хорошо перекликается, как мне кажется, с утренним настроением, когда кофе хочется еще и еще. И как можно больше, чтобы, знаете, хоть как-то взбодриться. Между прочим, чашечка любимого напитка может не только бодрить по утрам, но и, как выяснили ученые, эта сама чашечка способна приостановить старение. Говорят, что исследование продолжается на эту тему, но там уже немало предпосылок, что кофеин, скорее всего, обладает вот этим вот омолаживающим эффектом. Поэтому вдыхаем аромат любимого кофе, употребляем по глоточку и продолжаем не только бодриться, но и молодеть. Почему бы и нет? Под самые лучшие треки мы включаем тусовку. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня привет. И в ближайшие минуты обещаю Topic, Another, 54 Ultra и также DJ Goja, Michiko. Вот с этой работы и продолжим.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
3: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица», филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 23 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет ясно, температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Предоставляется ООО «Генезис».
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но... Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
14: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Озон

0: Тигр включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
7: кэш,
8: так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Radio DFM.
1: Последние пару минут Wake Me Up от Avicii на Radio DFM послушали. Проснуться можно от разных вещей, я согласен, иногда не очень приятных, но бывает и наоборот. И если говорить о приятном, то в Китае нашелся весьма сообразительный такой парень, который придумал, на чем можно заработать. И знаете, что он придумал? Он придумал салон, где людей чешут за деньги. Все очень, на самом деле, очень просто работает в этом салоне. Сотрудники надевают специальные накладные ногти и начинают чесать спинку на массажных столах. Говорят, что это очень расслабляет, снимает стресс, улучшает сон. Ну, если честно, я верю, конечно, в эту историю, потому что стоит только вот представить ту штуку, как же она называется, я забыл, которую вот надеваем на голову, да, для массажа. И так приятно тебе становится. Ух, прям мурашки повсюду. Вспомнил, мурашка. Мурашка так называют эту штуку. Так вот, в Китае почесать спинку вам готовы за 4000 рублей в час. Сейчас бизнес приносит владельцу, который все это придумал, около, если переводить на наши, 1,5 миллиона рублей в месяц. Неплохо, если это чистая прибыль. Вот приходят же людям, да, гениальные идеи в голову. Нужно иногда, мне кажется, и к своим мыслям, порой даже очень странным, идиотским прислушиваться. А вдруг разбогатеешь?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 23 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет ясно, температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина. Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products/ООО «Озонбанк».
0: В «Папа-пап» снова будет жарко.

1 сентября. Вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

Это называется «Доброе утро». Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, это ТФМ, это Ростов-на-Дону. Вот как бы так, или как бы не так. Доброе утро, всем привет, ТФМ, Ростов-на-Дону. Программа «Пати Тайм», время вечеринки прямо здесь, сейчас. Станция для слушателей старше 12 лет. Сегодня у нас с вами волшебные цифры, ребята. 10, 9, 8, 7, да. 10 сентября, 26-й год, любимый город Ростов-на-Дону. Ну, в общем, сразу озвучу, куда писать, куда звонить. Наш единый номер для ваших сообщений 8-918-5-900-469. Если у вас нет этого номера, то зафиксируйте у себя в записной книжке. Я не знаю, где вы прячете номера или в своих контактах. В общем, сохраните. А есть телефон прямого эфира 320-104-6. Если звонишь из другого города, то не забывай код Ростов-на-Дону 863 и паблик ВКонтакте ДФМ Ростов, ребят. Вот так. Чем славен сегодняшний день? Ну, знаете, можно, конечно, о многом поговорить, но вот есть, знаете, несколько интересных событий в мире. Сегодня день учителя в Китае. Наших китайских друзей поздравляю. Ура! Ребята, по именинам сегодня практически у всех, даже у Моисея, и у Лукьяна, и у Лариона, и Игнатия, и Захара, и Ефима, Григория, Гриши. Да. Веня сегодня празднует именины. Арсений, в общем, ребята, у всех сегодня именины. Поздравляем, практически. Так. Состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с 1 марта на 1 сентября. Было и такое, ребята. Так, что еще из ярких событий? Кстати, вот учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Александрийский. Ну, в общем, театр всем понятно все, да? Александринский, правильно. Аж коллега меня там зашла. Александринский, да, конечно. Была открыта уникальность ДНК генетического отпечатка в этот день много лет назад. Ну и если вы помните Егора Летова, то сегодня у него день рождения. Также день рождения у Гая Ричи сегодня, друзья, чтобы вы знали. У Ларисы Долиной тоже день рождения. Вопросов много, конечно, да. Льдинка, льдинка, скоро май. У Игоря Костолевского, великого легендарного советского российского актера, день рождения. И еще одного артиста, который подарил нам очень много, ну, реально очень крутых музыкальных произведений. Сегодня день рождения еще уже не Белоусов. Доброе утро, любимый город! Всем привет! Мы начинаем! Тему эфира обозначу чуть позже. Это ДФМ, это Ростов, погода классная. У нас, я не знаю, 45 августа, и это радует. Погнали!

На-на-най. Ай, вот такое состояние от музыки. Вот вы знаете, все-таки музыка обладает каким-то волшебным действием. И, ну, понятно, есть мурашки по коже, даже есть научное обоснование этому, почему мурашки по коже от музыки. Не углубляемся в эту тему, да? Есть любимые треки мамы, папы, дедушки, бабушки, любимые треки зумерят, да? В общем, есть любимые семейные треки, любимые звукозаписи какой-то компании, да, допустим, вот Trinity вместе под что-то определенное, да, вот. И сегодня я, знаете, я предлагаю вам обсудить очень такую, важную, с одной стороны, тему, музыка как поддержка, да. Значит, тема утреннего нашего эфира в радиошоу — песня, кнопка, что в вас включает музыка. То есть, песня — это как кнопка, трек — это как кнопка, что в вас включает. Ну, давайте так, вот если песня, после которой вы автоматически что-нибудь начинаете делать или что-то начинает в вас включаться, да, погода отличная, смотрите, настроение хорошее, музыка сегодня, наша DFM-овская такая прям включающая, да. Есть ли треки, которые ты не просто слушаешь, допустим, да, а ты вот начинаешь что-то делать, они тебя оживляют как-то, да. Один трек, и рука сама тянется сделать погромче, да, или ты сразу хватаешь телефон, начинаешь шазамить, да, либо ты начинаешь писать сообщение своей половинке. В общем, сегодня тему такую делаю, да. DFM нажимает play, Ростов рассказывает, что включилось. То есть, что у тебя включается? Вот определенный трек прозвучал, и погнали. Ну, сейчас, в принципе, это, знаете, как это можно подобрать и наш ростовский плейлист, да. То есть, мы включаем трек, DFM нажимает на play, Ростов рассказывает, что включилось. В общем, южане, ростовчане, роднули, россияне, расскажите, что с вами происходит, когда играет ваш любимый трек. Кстати, вот уже есть сообщение, прям быстро написал. У меня есть один трек, под который я вообще не могу ехать спокойно. Я, бывает, останавливаюсь, чтобы не допустить ДТП. Красавчик, красавчик, прям вот этот фанфар. Доброе утро, Дмитрий. Насчет музыки прям попали в сердечко. Есть песня, после которой я моментально начинаю собираться куда-нибудь. Даже если 5 минут назад собиралась провести вечер дома. Вот. А что это за трек? Ребят, вы можете еще и трек описывать, да? Трек, который тебя включает. Мы нажимаем на play, а этот трек тебя включает, и ты уже вместе с нами, и мы уже на танцполе, в принципе. Определенный старый танцевальный трек, и я сразу открываю окно в машине. Даже зимой, бывает, приоткрываю, чтобы было слышно DFM Ростов. Хорошо, молодец. Так, есть трек, под который я всегда начинаю убирать квартиру. Не знаю почему, но именно под Ленинград Лабутены я начинаю убирать квартиру. Катя, Катюша. Так. Так, дальше. Есть один трек, который всегда заставляет позвонить лучшему другу. Мы когда-то постоянно слушали его вместе, а теперь живем в разных городах. Это Боб Синклер, красавчик, молодец. Ну, кстати, у Лены тоже интересно. Вообще музыка, после которой я иду пешком вместо того, чтобы вызвать такси, может быть любой, в зависимости от настроения. Бывает, это Ирина Аллегрова, песня «Угнала я, угнала». Вот. Ну, вот она девичья история. Привет, Димон. Ехал в машине, играет хороший хаусец. Начинаю барабанить пальцами по рулю. Со стороны взрослый мужчина едет вроде на работу, вроде в костюме, а отбарабанивает бит и еще и подпевает. Красавчик. Так. Классное сообщение, Александр пишет. У меня любимый трек Кадышева «Широка река». Я сразу начинаю петь. Вот, кстати, ребята, матушка еще, да? Матушка. Ты начинаете же подпевать? Доброе утро, Дмитрий. Один трек включает во мне режим «Сегодня я все успею». В такие дни я кофе сделаю и кровать заправлю. На работу приезжаю нормальным человеком и заранее не опаздываю. Это классно. Ребят, погнали. В общем, сегодня так. DFM включает, нажимает... DFM нажимает play, а наш play и наш трек, что в тебе включает? Расскажи. Поехали.

0: Внимание, дамы и господа! Сегодня четверг, и публика уже работает в полном формате. А можно начать с ужина, а потом перейти в отдельный камерный зал караоке. Небольшой круг на песни. То, что нужно, формат остается камерным. В пятницу резидентская вечеринка с диджей-сетами. В субботу публика полностью меняет настроение. Вечеринка «Шантарм», большая индийская ночь, шоу танцами и яркой атмосферой. Большая садовая 116, публика 18+.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Party time. On DFM. Come on.

0: DFM жмет play, а наш трек жмет в тебе что? Да, что с тобой происходит от любимого трека, любимой композиции? Вот мне нравится композиция. У меня коллеги так говорят, музыкальная композиция. Вот. А еще, знаете, у меня была очень суровая начальница, она утреннее шоу слушала, то есть на заре моей радиоактивности. Значит, она всей семьей, они, значит, двигались на работу, и, соответственно, была такая семейная радиостанция. Значит, а у меня были утренние шоу, вы понимаете, какая засада? Утреннее шоу и твои, все твои боссы, там как раз семья и три руководителя было, вот. И они все тебя слушают. То есть я как бы научился, и постоянно я говорю, вот сейчас вещага звучала, какая в эфире. Вот, говорит, Дима, так нельзя говорить, вещага, там еще что-то, хитяра, нельзя говорить. И я научился говорить, знаете как, вокально-инструментальный ансамбль Ace of Base, песня «Все, что она хочет». И получилось с иронией, ну и прокатывало это у моего главного редактора. Ну, в общем, мы нажали на плей, а вас включило. Что происходит, когда ты слышишь какой-то любимый трек? Может быть, не любимый, новый. Может быть, не новый, а какой-то вирусный, но ты сначала его отвергал, потом ты включился и понимаешь, что это, ну, это здорово. Вот пишет Станислав. Есть песня, под которую я обязательно заезжаю за кофейком. Неважно, какой день недели, неважно, какая погода, от этого трека мне хочется кофе. Нормально. То есть кофейни могут рекламный ролик делать, в принципе, используя этот трек, но учитывая авторское право, все. Ну, так можно, конечно. Как только звучит определенная песня, мне срочно хочется что-то красивое в плане моего гардероба и выйти на море. Вот, сразу, да? Так, есть трек «Кнопка», включает желание помыть машину. Иногда специально не включаю этот трек, потому что знаю, что сейчас помою машину, пойдет дождь. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Если трек, после которого я хочу позвонить маме... Редактировал сообщение. Есть трек, после которого хочу позвонить маме. Вообще, не про маму песня, но почему-то всегда вспоминаю о родителях. Определенная музыкальная композиция, как ты сказал, включает отпускное настроение. Могу уехать по рабочим делам по Ростову-на-Дону, но мозг уже отдыхает где-то в Ростове и паркуется в Лазаревск. Пожалуйста. Димон, привет. Без имени, пожалуйста. Хорошо. Значит, про песню, когда слышу... Подожди. Про песню. Слышу песню про Аванеса, Исака и обезьянку, то сразу вспоминаю старую работу. Привет всем мебельщикам. Батайска, сообщил наш человек без имени, инкогнито. Привет, ДФМ, Коко Джамбо для меня... Слушай, Юр, ситуация в том, что для тебя Коко Джамбо из 90-х все понятно, Юрасик. Ты такой серьезный в горах в очках, в красной майке и в бейсболке. Ситуация не в этом. Что включает в тебе этот трек, понимаешь? Ясно, что включает Коко Джамбо, да, классно, нравится, из 90-х, но что включает? То есть тебе хочется на танцпол, тебе хочется, я не знаю, как в фильме «Укрощение строптивого», нарубить дров там, напилить или еще что-то. Вот что происходит с тобой, Юрий? Так, у меня есть песня, которая заставляет распустить волосы. Вот это просто физически невозможно слушать ее с собранными волосами. Ирина. Ира распустила волосы. То есть, если вы видите Ирину в офисе или дома с распущенными волосами, значит, ее что-то включило, имеется в виду какой-то трек. Один трек есть у вас, не помню, как называется, вспоминаю часто. Если где-то этот слышу трек, вспоминаю DFM. В обычные дни прекрасно забываю, но когда где-то звучит, сразу вспоминаю DFM и ищу вас онлайн. Молодец. Степан, кстати. Доброе утро! Есть такой трек штрафует под Шаде. Не штрафует, Максик. Ты что-то... Тебя штрафуют постоянно, у тебя подмена. Не штрафует. Она танцует под Шаде. Не штрафует под Шаде. Песня нашей свадьбы, когда ее слышу, вспоминается день рождения, аж хочется пустить слезу. Песня свадьбы, хочется вспомнить день рождения. Какие смешанные чувства у тебя, Максик. Но только не штрафует, а танцует под Шаде. Макс, соберись. Привет, у меня песня «Баста» раз и навсегда включает уверенность, что я все могу. Класс. Вася молодец. Вася молодец. А вы видели уже в соцсети, это не Калма. 9, 10, 11 октября. Краснодар, да? Видели, да? Ну, наверное, поедем. А есть песня, под которую я всегда обгоняю собственное плохое настроение. Вот обгоняю плохое настроение. Красавчик Николай. Никакой глубокой психологии. Сделал погромче, проехал пару кварталов и уже стал нормальным человеком. Один трек заставляет меня сразу написать подруге, сегодня увидимся или нет. Не скажу, что это за песня, Дима, пусть будет секретик. Спасибо, Маш. Спасибо. Когда звучит DFM, это вообще определенный вайб, но есть определенный трек, под который хочется готовить мясо. Не знаю, как он называется, появился в прошлом году. Трек очень крутой и танцевальный хаусец. Есть песня, под которую я автоматически начинаю танцевать с ребенком. Он уже знает, что первые секунды трека начались, значит, нужно с мамой танцевать. Супер, сейчас о погоде.
1: Погода.
2: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет ясно, температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля, ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. ДФМ. Party time. Party time.

Катя написала: «Доброе утро, Дмитрий, вот этот трек меня включает». Ну, слушай, Соник включает с нулевых. Уникальный вообще, уникальный голос у девочки. И сама по себе она очень яркая. Она приезжала на наши вечеринки DFM Ростов-на-Дону. Мы привозили ее в один из крупнейших клубов Ростова-на-Дону, привозили на нашу вечерину. Вот я вам хочу сказать, вы знаете, вот как вы слышите в треке этот голос, она вот точно так же поет живьем. То есть никаких фонограмм, там, никаких бэков каких-то, да, вот, вот просто вот идеально, один в один. Пела живьем, ребят, это подтверждено. Так, далее поехали. В общем, тема такая. DFM нажимает на play, а этот трек, который звучит, что в тебе включает, да, что просыпается. Понятно, что какой-то трек нравится, что в тебе происходит. Есть композиция, после которой я перестаю спешить. Даже если опаздываю, думаю, ну ладно, хоть опоздаю красиво, как в видеоклипе. Вика. Определенный трек включает во мне модного диджея. Машину припарковал, песня еще идет, не выхожу, пока не закончится, и представляю, что я играю на большом танцполе. Женя. Есть песня, после которой я заказываю билеты куда-нибудь, потому что очень нужно куда-то ехать после этого трека. Привет, DFM. У меня есть несколько треков, но один из них включает желание позвонить отцу. Когда он ставил похожую музыку в машине, это меня в детстве немного расстраивало. Сейчас слушаю совершенно по-другому. Стоит услышать определенную песню в эфире у вас на DFM, и я начинаю петь что-нибудь сладкое. Семья считает, что меня нужно выключать почаще, что пою часто. Не знаю, что во мне включает, но есть трек, который заставляет наконец-таки выйти из дома и пойти прогуляться даже в плохую погоду. У меня есть трек, который меня заставляет идти в спортзал. С утра специально поставила на будильник, чтобы была двойная мотивация. Будильник — встать и пойти заниматься. Молодец, Оксана! Когда слышу «Годзиллу» в вашем эфире, сразу меня как-то переносит в какой-то клуб, где я отрываюсь, и меня пока жена не ждет дома, потому что мы с ней еще не познакомили. Саша, Санек, Санек. Сейчас многие ребята скажут: да-да-да. Есть музыка, под которую я не могу готовить спокойно. Обязательно начинаю использовать ложку как микрофон и пою. У меня нет определенного трека любимого, но бывает, что-то услышу и сразу превращаюсь в настоящего рок-стара. Ну, в рок-звезду, короче. Так, когда звучит один мой любимый трек, я перестаю листать телефон, просто слушаю. В наше время это очень редко случается, когда можно найти время для себя и не попасть в этот поток спешки. Классное какое сообщение. Так, вот еще девочка пишет. Определенная композиция включает режим генеральной уборки. До нее лежу, либо думаю, либо залипаю в телефоне. Когда этот трек где-то звучит или бывает, я его включаю сама, сразу включается режим генеральной уборки. Слушай, ну вы написали насчет «Годзиллы»? Погнали!

Energy FM. Что ты творишь? Это же мой самый любимый клубный трек. Слушай, ну, еще сейчас будет один. Еще сейчас будет один трек, который, я понимаю, что переключит. Сразу вспомнишь, как это было. Это был Ян Кэрри, конечно же. В общем, тема у нас эфира какая? DFM нажимает на play. А что в тебе? Какую кнопку в тебе нажимает музыка? Есть ли определенный трек, который тебя включает, и ты что-то начинаешь делать совершенно по-другому. Ты ехал за рулем, что-то зазвучало, ты остановился и вышел, начинаешь пританцовывать. Либо позвонил любимой, либо набрал коллег, либо все-таки ответил в рабочем чате, тебя все искали. В общем, что с тобой делает музыка? Какой трек или даже не какой трек, а вот что происходит, да, что-то меняется в твоей жизни, там, мурашки по коже, это понятно, волосы дыбом. У меня они тоже, бывало, поднимались дыбом, когда у меня были они. Поехали. Так, хороший, бодрый трек. Утром я еду на работу без раздражения. Вот таких сообщений, кстати, очень много. Хорошая музыка выключает раздражение. Даже если пробки в Ростове во время дождя в пятницу вечером. Слушай, ты прям здорово, Оксана, написала. Это вот пятница вечер, Ростов, пошел дождь. Все, это однозначные пробки. Откуда они берутся? Дождя нет, и как бы, ну, и разъезжаемся попроще. Так, есть песня, после которой мне срочно хочется кофейка. На улице можно, но лучше дома, потому что сам себе варю в турке. Один трек заставляет меня вспомнить про спортивную сумку в багажнике. И когда он заканчивается, вот сейчас, думаю, пойду, потом закручиваюсь в рутине дел. Есть песня, под которую я всегда открываю окна, даже дома, проветриваю, хочется свежего воздуха. Определенная музыка, конечно же, откладывает отпечаток и начинаю что-то вспоминать, но я начинаю ехать чуть медленнее, когда звучит мой любимый трек. Так, тоже вот хорошая. Кстати, мемчик такой был. В Ростове сами придумали мем. Был такой. Включил DFM Ростов-на-Дону, вечернее там или утреннее шоу в пробке и поехал еще медленнее. То есть, понятно, да? То есть, не спеша, слушая наш звук. Так, хорошо, тоже. Вот, ну, Леночка написала. Она такая подпись «Леночка». Услышу любимый трек и отправляю мужу сердечко. Он уже несколько лет не понимает, почему иногда посреди рабочего дня к нему прилетает сердечко. Леночка. Итак, друзья. У меня, смотрите, у меня сейчас есть очень хороший трек, который я предлагаю вам, ну, вот реально послушать очень громко. Потому что, потому что сразу вы перенесетесь в клубик или в какое-то место яркое, где ты впервые это слышал. Может быть, это был твой универ, это был твой выпускной. Может быть, это была твоя первая работа или твой первый выезд на море или первый выезд на какую-то большую вечеринку. В общем, делай громче, внимание, погнали.

0: песня может сработать со мной и в плюс, и в минус, но всегда замедляю движение. Оксана пишет: «Привет, DFM, классная музыка, улучшает настроение и сразу становишься хорошей, позитивной», Ксюха написала. Хорошей, позитивной. Понятно? Поэтому, ребята, делайте выводы. Если ваши девочки становятся хорошими и позитивными от хорошего трека, то вам нужно что включать? Включать DFM. И все. И дальше вопросов не будет. Когда играет одна песня, мне хочется ехать в машине просто пассажиром, чтобы кто-то меня куда-то вез. Но я сижу сама за рулем и кручу баранку. Елена. Есть композиция, под которую мы с сыном обязательно делаем громче. Это один из немногих музыкальных вопросов, по которым два поколения нашей семьи делают погромче. Мама за рулем, сын на пассажирском сиденье в детском кресле, и у нас весело. Смотрите, прям в детском кресле. Алина. Спасибо, Алина. Молодец, уточнила. Соблюдаешь правила дорожного движения. Так, мой музыкальный рефлекс, девичье сообщение, правда, без подписи. Мой музыкальный рефлекс — услышать определенный трек и открыть переписку с человеком, которому давно не писала. Не всегда отправляю сообщение, читаю, как это было, всю историю переписки, вспоминаю те романтические приключения, но потом ничего ему не отправляю. Вот тут хочется добавить такой хэштег: «Девочки такие девочки». Почитала, вспомнила, всплакнула, улыбнулась и закрыла чат. Ну, не покинула, а закрыла чат. Так, далее. Тоже хорошее сообщение от Алины. Еще одна Алина. Это что такое? Так, есть трек, который заставляет меня купить цветы домой. Почему именно цветы — загадка, но квартира и продавец цветов этой песни благодарны. Я сама радуюсь, смотря на этот букетик. У меня есть песня, после которой я звоню сестре. Мы слушали ее вместе в детстве, потом обсуждаем, вспоминаем, как это все было. Разговариваем минут 40. Есть трек, который заставляет меня приготовить кофе жене. Вот именно жене. Я не романтик, я очень суровый. Но особенно проникаюсь этим музыкальным произведением, готовлю кофеек, приношу, и начинается романтика. Та-та-та-та-та. Ребята, о погоде.
1: Погода. В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет ясно, температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля, ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Реклама. Знакома проблема, когда ищешь крутой подарок человеку, у которого, казалось бы, есть все. Лови мой совет, есть идея, бомба, вау, все, погнали. Ну, в общем, решение яркое. Рули в чудо-кресло, там большие удобные кресла-мешки. Море восторга и горы позитива. Все в наличии. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Останешься довольным, как слон. Фиксирую адрес магазина: чудо-кресло, улица Страны Советов, 3. Ну и, ребята, внимание, о отдыхе. Если давно хотелось нормально попеть, а не ждать свою песню полвечера, сегодня вам нужно быть в публике. Отдельный камерный караоке-зал, небольшой круг на песне, а в субботу публика становится совсем другой. Вечеринка «Шантарм», большая индийская ночь, Большая Садовая, 116, публика 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Отлично. Боб Синклер, ребят, вот просто разно. Вот этот трек топчик. Понятно, что это и ремикс, и кавер-версия. Вообще, вот этот трек в другом немного звучании появился в середине 80-х. То есть вы понимаете, какую музыку юзает Боб Синклер для того, чтобы потом сделать мега-хит и вернуться к качественным истокам. Сегодня у нас тоже о музыке. DFM Ростов-на-Дону нажимает на play. А вот что с тобой происходит, когда играет твой любимый трек, твой любимый звук? Что происходит с тобой? Но тут еще и приветы есть. Надо передайте привет отделу персонала и отделу кадров компании «Ваш дом». Хорошего всем дня, мои девочки, от вашей коллеги. И такое пояснение. Имя прошу не озвучивать. Вот так, девочки коллектива отдела кадров компании «Ваш дом». Теперь догадывайтесь, кто же вам передал привет из ваших коллег. Опа! И фанфарки. Пошли. Так. Когда звучит та самая музыка, хочется достать хорошие колонки, сделать громче, чтобы и люди слышали эту хорошую музыку. Ну, такое очень часто бывает. Мы особенно видим, когда ребята проезжают с открытыми окнами ночью на машинках и очень громко слушают музыку. И пытаются доказать, что именно тот трек, который звучит в их тачке, он самый крутой. Так, есть песня, под которую я готова разбирать шкаф. Это бывает очень редко, но разбираю. И оказывается, нахожу вещи. И оказывается, Дмитрий, мне есть в чем ходить. Тоже инкогнито, имя и цифры не употребляю. Хорошо! Не употребляю. Да, хорошо. Ну, чтобы муж как бы это не услышал, да, что оказывается есть в чем ходить, да? Так, тоже вот хорошо. Услышал одну песню, сразу хочется надушиться любимыми духами, даже если сижу дома. Просто она включает во мне праздник без объяснения причины, Катя. Привет, Димон. Привет, Димон. Привет, Ростов-на-Дону. Привет, DFM. Есть музыка, которая заставляет купить арбуз по дороге домой. А слушай, ну хорошо, а если уже арбузы не продаются, что тогда включает этот трек в тебе? Что купить тогда? Я не знаю, изюма или... Вот что именно? Вот если нет арбузов, да, ну пройдет сезон арбузов. Привет. Определенная музыка заставляет меня позвонить брату и предложить встретиться. Без нее можем месяц, два, три просто переписываться. Доброе утро, DFM. Один трек превращает меня в настоящую героиню блокбастера. Второй трек превращает меня в Золушку. И кто ко мне... и кто ко мне подходит, тот не может понять, кто я сейчас. Опасные какие девочки у нас. Так. Доброе утро, всем привет. Есть песня, после которой мне хочется позвать родителей куда-нибудь вместе поехать. И вообще хочется с ними пойти в Луна-парк, чтобы они мне купили билеты. Я каталась на лодочках, а они стояли на меня смотрели. Это самое прикольное, что может быть, ты когда вспоминаешь свое детство. Родителям нашим, конечно, здоровья, света. Дорогие друзья, в общем, в принципе, в Ростове, я не знаю, как в других городах, они там все по-своему делают. У нас в Ростове в 12 часов дня наступает обед, понимаете? Я не буду желать вот этого банального. Вам коллеги это пожелают, проскрипят. Хорошего обеда, мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM. Ну, а в Ростове-на-Дону обед!
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Стандарт на Радио ДФМ только что. Но если вам нечто подобное, а скорее всего даже лучше, необходимо получить утром, тогда просыпайтесь в нашей компании. Шоу «Разбудильники», как всегда, с 7 до 10 по Москве, с Саймон и Катя. Эти бодрые люди абсолютно разными маршрутами добираются до студии, разными маршрутами, я проверял, да, и все ради того, чтобы разбудить вас и как следует взбодрить. Сегодняшний, между прочим, сеанс я тоже прослушал, было все успешно, и завтрашний я могу со 100%, да нет, 200% гарантии даю вам, что будет еще лучше, можете не сомневаться. Поэтому включайте «Разбудильники» завтра в 7 утра по Москве, в 7.00. Ну а вот в самое ближайшее включаем тусовку в компании Minelli, The Second Voice, и еще раньше DJ Goja. Michiko, дождитесь.
1: Реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Платить частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Платить частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Платить частями.ру». ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
9: Мамочке нужно ее оружие.
8: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Папа-пап, снова будет жарко! 11 сентября. Вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7 908 980 10 11. 18+.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
8: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
10: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Рутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что Радио ДФМ.

0: Radio
1: DFM. I can't stop. Это действительно про нас. Не останавливаемся. Ну и, дорогие друзья, специально для тех, кто не все усвоил еще вчера вечером во время презентации Apple, давайте все-таки зафиксируем, окончательно запомним, какие новинки нас ожидают. Потому что вчера могли не все запомнить. Ну, понятное дело, очень много чего было. Представлены iPhone 18 Pro и Pro Max. Смартфоны выйдут в 4 цветах. Бургунди, серым, черным и голубом. Новый Apple Watch. Теперь они непрерывно измеряют сердцебиение каждые 5 секунд. Это тоже полезно. Оценивают здоровье и сон. Ну, я не могу сказать, что это прям вау, но обратить внимание стоит. Но есть новинка, которую Apple представила впервые. Это складной iPhone. Давайте запомним название.
2: This is iPhone Duo.
1: Складной iPhone, телефон, iPhone Duo. Представляете, как сейчас на эту новинку смотрят обладатели Android, которые уже давно такое получили? С ума сошли, что ли, они смотрят на всех обладателей iPhone? Что самое главное, одна из функций, ваша вторая половинка, когда вы ее будете фотографировать, теперь сможет видеть, как она получается. Потом тебе никто не скажет, что это ты не так сфоткал. Сколько все это стоит? Я, даже говорить не буду, можете сами все это узнать и поудивляться. Я лучше давайте уступлю место Артему Скорбогатому. Его встречайте уже в следующем части. Ну а я, Тимур Белов, вернусь завтра. Это Радио ДФМ, включайте тусовку вместе с нами и всем легкого продолжения дня.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилл. Диана Арбенина с новой программой «РНДР» в большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна» и новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Если вы яблочник и не смыслите своей жизни без покупки нового гаджета, то готовьте, пожалуйста, ваши кошелечки. Но только сразу в раскрытом виде, пожалуйста. Ибо Apple представила новую линейку айфонов.
1: Сколько можно? Сколько можно?
0: Ну, покуда есть спрос, будет и предложение. Это модели 18 Pro и Pro Max, а также раскладушка Duo, которая одновременно стала самым большим и самым тонким, и самым дорогим смартфоном компании в истории. Как сообщается, работать эти мобилки смогут до 45 часов без зарядки, ну а стоить... Российский ценник пока не ясен, но известно, что самый первый новенький iPhone, который примчит в нашу страну в день его официальной премьеры 18 сентября, продадут за 1 миллион рублей. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Теперь вам есть над чем подумать, пока звучит...
2: Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
9: 16+.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
15: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью мы приготовим.

0: родителей. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру.
12: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
5: Up the next.
4: А дальше тусовка
5: on DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. А вот 11 сентября 1834 на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в память побед над Наполеоном установили Александровскую колонну высотой 47,5 метров, которая нынче является самым высоким монументом в мире. Кроме того, в этот же день, но только в 1888 году, в Торонто впервые в мире записали человеческий голос. За это спасибо Эдисону и его фонографу.
1: Сегодня 0 часов 52 минуты 10 июня от 7902506.
2: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Самая большая телесемья.
8: Мы выполнили свой долг родителей.
9: Посидим сегодня в тишине.
7: Возвращается с новой миссией.
10: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
7: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
11: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
7: Знакома?
9: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
11: Пройдет.
9: Ты что сказал, Маш?
7: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: Кельвин Харрис и Джази Satisfy мелькнули со своей новиночкой на радио DFM. Ну а что до новостей, то в Японии, пока мы тут с вами заняты своими делами, анонсировали чемпионат по сну. Задача участников, собственно, за 90 минут уснуть быстрее всех. У кого это получится, тому приз 1 миллион рублей на наши. Также отдельно наградят за самый глубокий сон и самую необычную позу. Правда, уснуть еще нужно постараться, ведь специально не высыпаться перед турниром запрещено. А во время процесса участников постоянно будут пытаться разбудить.
1: Это дичь?
2: Это дичь? Дичь.
0: Дичь не улетит, она жареная. В нашем случае она может только провалиться в глубокий сон. Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого продолжения рабочего дня в нашей компании.
3: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РТС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
8: Мамочке нужно ее оружие.
7: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
11: Потому что Радио DFM.
9: DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
11: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy, Calvin Harris и Jazzy.
0: Первое место.
3: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

Трям-пам-пам. Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробуем вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. И отметить сегодня можно Всемирный день комплиментов. Ну или же день, когда виноват.

0: ростовский характер.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
2: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Нужна балкон. Оконная рама. Звони 8 800 603 542.
6: Окошкина. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
4: 16+.
10: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
12: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
11: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
4: Категория 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Becky Hill и Good Boys Lose Control только что на радио DFM. Ну а тем, кто до сих пор не притронулся ни к одной из книг Льва Николаевича, можно смело выдохнуть и, не напрягаясь, с ним даже пообщаться. В Яндекс.Браузере и умных колонках с Алисой появился Лев Толстой. Если задать ему вопрос, то он великодушно ответит вам цитаты из своих произведений или дневников. Ну или пожелает что-нибудь хорошенькое.
1: От всей души, желающий вам блага.
0: Присоединяюсь. Всем здрасте, мордасте. С вами все тот же Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
16: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио.

0: Electro.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 27 градусов выше нуля. Ветер западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
12: Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй-Йола. Елена. Газан. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
13: Битва поколений.
12: Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
16: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
12: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
20: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что

0: завтра, дорогие друзья, давайте-ка расскажу, какая такая движуха творится на просторах нашего не только шоу-бизнеса. Итак, голкиперов ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова номинировали на премию «Friends Football» как лучшего вратаря года. Мэри Гу поступила в христианскую академию, а команда Канье Уэста на фоне неопределенности с выступлениями в Санкт-Петербурге решила рассмотреть вариант с концертом в Москве.
1: Ой, когда все это кончится?
0: На Никогда.

0: градусов выше ноля, ветер западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
10: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
9: Ответить на тысячу вопросов.
10: А это что? Почему?
11: А вот это что такое?
9: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
11: Это что, суп-чипс насыпал?
9: Инструкция по выживанию в собственном доме.
10: Запомни, Амига, тут очень суровое место.
9: Александр Самойленко, Мария Порошина.
12: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
11: Пройдет.
12: Ты что сказал, Маш?
9: В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Спорт — это хорошо, и для здоровья полезно, и для дисциплины. Посоревноваться можно, по крайней мере, но только слишком уж много делать надо для этого, да? И в Японии вот предложили альтернативу, более подходящую для нас соревнование. Друзья, там пройдет чемпионат по сну. Причем победитель заберет аж 1 миллион рублей, если на наши, даже больше немножко. Задача простая — это проспать 1,5 часа, лучше остальных, будут измерять фазы сна, скорость засыпания и даже обещают отвлекать. Ну и будить, разумеется. Но я думаю, такими историями не напугать тех, кто умеет спать в электричках и маршрутках, да? Ну и тот самый случай, когда ты проспал работу и действительно подзаработал. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Надеемся, что вы выспались классно и готовы вместе с нами продолжать слушать музыку. У нас еще и много. Поехали дальше.

0: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
3: Реклама. Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
4: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Да, это жесткий вайб.
2: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
11: Катастрофически.
2: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Оказывается, не просто так говорят, друзья, что в России люди щедрые и люди, которые всегда готовы простить. И это действительно так, судя по исследованию. В России люди живут, которые действительно прощают долги, которые им должен кто-то отдать. Да, более половины россиян, друзья, не требуют долг обратно, судя по исследованию, ну, если сумма до 5000 рублей. Так что, если вдруг у вас много друзей, тогда вы знаете, что делать. Ну и, как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей и попроси у них 5000, половину потом не отдашь. Ну а мы всегда готовы отдать еще больше музыки вам, друзья. Напомню, что можно зайти к нам на сайте fm.ru или в мобильное приложение и послушать наши интернет-станции. Там тоже много чего интересного. Залетайте и слушайте обязательно.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 17 часов.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

0: Как недавно рассказывал, ученые открыли новый способ добывать молоко намного питательнее, чем коровье. И это, друзья, тараканье молоко. Даже вот недавно вручили Шнобелевскую премию за это. И оказалось, что они действительно собираются это делать. Так что помните песню «33 коровы»? Возможно, эти самые коровы у вас уже где-то по кухне бегают. Ну и как-то потеряла вес фраза «не на корову играем». Привет, ребята, меня зовут Женя Кротов. У нас пока без изменений. Все так же музыку слушаем. Ну и, конечно, делаем громче. Впереди ее еще много.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты, мы Совкомбанк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
15: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
17: Right now. А теперь тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что...

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включи.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. On DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
3: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
4: Наша традиция уже.
3: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
4: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пауз Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Неделя близится к завершению. У нас четверг, 10 сентября. Какие праздники и события? Посмотрим вместе. Сегодня празднуется День поиска в интернете. Но это мы каждый день отмечаем. Еще сегодня празднуется Международный день макияжа. Ну, сразу хочется девушкам сказать, что вы и без него хороши. Но если хочется, то ладно. А еще, между прочим, сегодня уже 12 лет отмечается День замедления интернета. Пу-пу-пу, кто бы мог подумать. Ну, 10 сентября День замедления интернета, а 31 января отмечается день без интернета. Так что вот, уже знаем, сколько времени это займет. Привет, ребята, меня зовут Женя Кротов. Еще один час классной музыки впереди. Я уверен, что вы приятно его проведете. А тем более, далее здесь наше вечернее шоу «Встречайте». Я же на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Пока всем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. Мой километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
8: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала.

0: Сентября. Вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Мне тоже в детстве делали реакцию манту и тоже иногда назначали дежурные по частоте. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь выздоровление у человека произошло. Дмитрий Попов.
2: Исцеление. Всем привет.
1: 10 сентября 2026 года, четверг. Сегодня день пивной кружки, день тыквы, день занюхивателя. Что такое занюхиватель?
2: Препарат какой-то.
1: Не знаю. День разноцветных букетов, день поиска в интернете, также международный день макияжа. Девочки, кто красится каждый день, вам аплодируем. Кто не каждый день... Ну, кончили аплодировать. Так, день альпака. У меня свитер есть, шерсть альпака.
2: Ой,
1: да,
2: такая
1: хороший
2: теплая
1: такой,
2: штука.
1: Мягкий, угу. Да. Так, еще что у нас? Анна Скирдница. Ну, это по славянскому календарю, фиг знает, что это означает. О, сегодня еще день святой наивности, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Друзья, нужно продолжить фразу. Я такая наивная, что? Или я такой наивный, что? Я первая могу начать. Я такая наивная, что до сих пор верю, что Ольга Бузова всегда поет живьем. Да. Я такая наивная, что когда кто-то идет без очереди со словами «меня только спросить», я верю, что человек реально вот выйдет через секунду. Я такая наивная, что когда мужик тупо пялится на мою грудь, я думаю, что он просто сосредоточенно ищет мою душу.
2: Конечно.
1: Конечно, ее. Конечно. Пытается обозначить, где же она, вот такая чистая и светлая душа. Дмитрий.
2: Ну, ты меня хорошо знаешь, я верю в искренность фразы «верну завтра».
1: Да.
2: Ну, и, конечно же, постоянно верю в победу любимой команды. Наивно продолжает это делать.
1: Ну, надо признать, она вас не так часто и подводит.
2: Ну, в последнее время да, но...
1: Да. В конце концов, понимаете, Дмитрий, кто-то любит корюшку, а кто-то мясо. Вот, давайте поаплодируем друг другу за то, что сегодня мы будем с вами обсуждать тему «Я такой наивный, что?» или «Я такая наивная, что?» 100% отдадим нашу фирменную суперстильную кружку DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
3: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица», филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня про этот лунный день. День, на самом деле, надо признать, неплохой. Сегодня у нас 29-е лунные сутки. В 4:35 утра стартанул этот день. И, собственно, наступил финал цикла. День этот даже можно считать, что опасен для тех, кто идет против течения. Аварийность, конфликты могут возникать там, где нет смирения и осторожности. Эзотерическая традиция советует сегодня очищать жилье. Свет живого огня, свечи, аромат... как какой-нибудь травы правильной, то есть полынь, багульник, разгоняют застоявшуюся энергию. Ну, если у вас никакой такой подобной истории нет, то вы можете просто взять, например, вот эти вот ароматические палочки и с ними походить.
2: Укроп.
1: Укроп воняет.
2: Тоже
1: нет,
2: ароматик.
1: Ну тоже. Ну, я не знаю, Попов, ты можешь брать укроп. Понимаешь? Что я буду тут тебе? Вот. Ну, лучше,
2: свободный человек.
1: Вот именно. Лучше все-таки взять специально для этого предназначенные ароматические палочки. Потому что укроп что? А если он загорится как-нибудь нехорошо?
2: Согласен,
1: тоже.
2: Техника безопасности может
1: вот
2: быть нарушена.
1: Вот именно.
2: Да.
1: Друзья, дети, спички детям не игрушка. Так, что нельзя делать 29-й лунный день? Начинать новые проекты. У них не будет энергии роста. Верить всему, что говорят, и подписывать документы. Лунный день сегодня полон иллюзий обмана. Носить на себе изделия из кожи. Это усиливает темную энергетику дня. У тебя есть что-нибудь из кожи?
2: Я тоже смотрю.
1: Принципе, нет, у меня нет. Ничего нет.
2: Даже да, ремня, все. Простите, дать некому.
1: Да, да, так что вот и все нормально. Так, оставлять дома дом в беспорядке и грязи. Хаос сегодня притягивает неприятности. Планировать будущее, кстати, сегодня тоже не надо. Планы будут размыты, как рисунок на песке. Что можно и нужно делать 29-й лунный день? Подводить итоги, раздавать долги, как материальные, так и моральные. Печь круглые пироги или хлеб. Считается, что вы печете свое маленькое солнце, и пока оно... Пока настоящее светило скрыто. Очищать пространство от хлама, выбрасывать старые вещи без сожаления, соблюдать пост или воздержание, чтобы дух стал тверже. Зажигать свечки во всех комнатах, разгоняя сумерки, ну и прощать обидчиков, отпуская груз прошлого с души. Не забываем, друзья, что это убывающая луна. У нас новолуние вот-вот стартанет, и о нем мы поговорим уже в следующем часе.
0: It's showtime. Погода!

0: Ну что, друзья, мы на самом деле прямо сейчас с вами продолжаем обсуждать тему.
1: Нужно продолжить фразу «Я такой наивный» или «Такая наивная». Что? Пишите свои ответы в группе «Радио ДФМ ВКонтакте». Свершилось, кстати говоря, чудо.
0: Такое.
1: В максимум можно оставлять комментарии.
0: Да вы что?
1: Да, у нас там есть группа, так что, ребята, там сейчас как раз эта тема. Все туда там тоже можно писать. Ну, конечно, проще простого. Приложение «Радио ДФМ». Скачали, послушали все, что есть в эфире, и связались с нами в прямом эфире.
0: Так, вот что у нас тут пишут. Я такая наивная, что до сих пор верю, что Лазарев действительно встречался с Кудрявцевой.
1: Подождите. Подождите. Зачем вы сейчас вот это вот провоцируете нас?
0: Ну, я не знаю, по крайней мере, вот человек так написал. А уж анализирует. Кто-то поймет так, а кто-то поймет по-другому. Я такая наивная, что до сих пор, когда на рынке говорят, это Италия, это настоящая, это фирма, это же не просто какая-то дешевка, поэтому цена такая 3000. Да, это вот дорого, это настоящие от армяне. Вот. Или гуси. Это вот оно все. Я реально верю, пишет нам Алина, что это действительно не фейк.
1: Ну вот, кстати, девушка тоже верит в скидки 90 даже процентов. Не то, что там 50, до 90 доходит, верят в эти скидки.
0: Я такая наивная, что когда прихожу к зубному, мне говорят, да больно вообще не будет. Сейчас никому не больно уже, когда зубы лечишь. Я в это действительно верю, но каждый раз кажется, что все-таки все как обычно, все как всегда.
1: В последнее время я, кстати, слышал про зуб мудрости. Кто-то говорит, что вообще просто приходишь, ну вот как будто действительно комарик упал.
0: Да, да, да.
1: А кому-то, ой.
0: Вы знаете, я могу сказать, что мне то же самое говорили, что, боже, да вообще такая ерунда, это даже не заметишь, там же все остальное. Ну, что я вам могу сказать? Во-первых, синячина, помнишь, какой у меня был, да, то есть это не так все просто. И если у вас есть возможность все-таки взять какой-то перерывчик в работе хотя бы на несколько дней, мне кажется, это надо делать, потому что, может быть, у вас будет все окей, а может быть и не окей. И тут вот, извините, а у вас какие-нибудь важные мероприятия, например, назначены на
1: это. Кстати, надо переименовать его в зуб тупости.
0: Почему?
1: Чтобы не так обидно хотя бы было.
0: Я считаю, что это вообще можно назвать его зуб колдуна, например. Вот. Почему? Что? Потому что у кого-то он вообще не вылезает, понимаете? А у кого-то вылезает. У кого-то в раннем возрасте, у кого-то в позднем. То есть тут он как хочет, так и живет своей жизнью. Вот, потому что мудрость, ну, как будто бы обидно, если у тебя ничего не вылезло, и ты, значит, глупый. А опять же, не всегда этот зуб мудрости с возрастом проявляется. Иногда бывает прям в раннем детстве чуть ли не вырастает. Поэтому, вот, мне кажется, зуб колдуна — это хорошо будет. Что-то типа из Карл Шут. Вот что-то такое, типа. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро с вами поиграем. У нас же игра будет.
1: Да, мы попробуем с вами сыграть в игру методом тыка. Надеемся, что связь нас не подведет. Звоните 8-495-956-112. Если что, просто продолжим обсуждать нашу тему. Нужно продолжить фразу «Я такой наивный, я такая наивная, что?».
0: У нас тут просто что-то сломалось. Ничего. Что? Ну ничего, сейчас починим. 3, 2, 1, go!
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной. Разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 000 рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
12: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
14: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
15: Михаил, ты что, забыл? 8 часов утра.
16: Да, это время подъема в школу.
14: Взрослые снова учатся понимать детей.
17: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
14: Дети снова пытаются понять взрослых.
18: Только играем по-взрослым.
14: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
19: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
14: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
20: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: Radio. DFM.

0: On DFM. Супер People в ближайшее время мы продолжим обсуждать нашу тему, как она звучит.
1: Что? Нужно продолжить фразу. Я такой наивный или я такая наивная? Что?
0: Не забывайте, друзья, что все самое лучшее озвучиваем с удовольствием. Ну а прямо сейчас несколько вот интересных фактов, которые тоже можно подумать, что только наивные люди в это поверят. Но это действительно так. Просто напоминаю, что мы живем в мире, где осьминоги видят сны. У выдр есть любимый камешек, который они носят с собой всю жизнь. У коров есть лучшие подруги. Вот у меня тоже подруга корова. Так, а у пчел разные диалекты танцев в зависимости от региона. То есть они в зависимости от того, где живут, танцуют
1: где-то
0: по-особенному.
1: Румбу где-то, яблочко.
0: Кошки мурлычат на частоте, ускоряющей заживление костей. Поэтому если вдруг у вас случилась какая-то такая неприятность, кошечку рядом положили, пусть мурчит, и, соответственно, будет быстрее все заживать. Лес после пожара в первую очередь выращивает цветы. Вот так. А дельфины дают друг другу имена и откликаются на них. Вот поверить невозможно, согласитесь. Ну а пингвины делают друг другу предложение, даря самый красивый камешек. И я желаю каждой девушке найти своего пингвина. Ну и камушек соответствующий. It's showtime. Pago!

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
13: Только в ленте.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
22: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
23: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
24: Next. А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Да, друзья, продолжаем мы наивно верить в то, что вы нам присылаете ответы на тему.
2: На наш наивный вопрос. Нужно продолжить фразу «Я такой наивный» или «Такая наивная что?»
1: Я такая наивная, что до сих пор верю во фразу своего 6-летнего ребенка «Мама, я больше так не буду». Но это еще ладно, когда 6-летний, а вот когда взрослый мальчик 40 говорит «Я больше так не буду» и дальше делает еще хуже, вот это, конечно, уже грусть, тоска. Я настолько наивен, что верю в обещание шефа очень скоро повысить зарплату. Тут еще бывает премию дают. Вот, кстати, между прочим, если вы хотите новогоднюю премию, 13-ю зарплату, то вы уже должны сейчас как-то соломки себе стелить, да, уже подготавливаться к этому вопросу, как-то начинать подлизываться. Ну, что-то уже делать так хорошо, чтобы это к Новому году никто не забыл, понимаете?
2: Просто самое время, да.
1: Я такая наивная, что работаю на должность специалиста более 5 лет и верю словам руководителя, что меня повысят, если я буду выполнять свои KPI и буду усердно выполнять свои обязанности. Я такой наивный, что когда девушка сказала «ты мне как брат», я еще подумал: «О, значит, у меня есть шанс». Еще я такой наивный, что когда мне говорят «не переживай, все будет хорошо», я уже начинаю переживать, потому что меня заранее предупредили. Это называется не наивность, это называется словом «тревожность». Потому что зачем тогда? Вот я, кстати, всегда очень с напряжением воспринимаю, когда мне звонят и говорят «только не волнуйся». Ну вот кто перестал волноваться после фразы «только не волнуйся»? Знаете, или вот это «стоишь, сядь». Сразу понимаешь, что что-то сейчас будет ужасное. Лучше сразу говорите «стоишь, ложись». Вот я, лёжа, как-то, мне кажется, в принципе, какие-то вещи легче воспринимаются по жизни. Вот. А, Дмитрий.
2: Вообще, в принципе, по жизни, да, все лёжа лучше воспринимается. Я такая наивная...
1: Получается, да, у некоторых.
2: Да. Я такая наивная, что, пишет наша слушательница, что думает, что коллеги на работе собираются исключительно ради работы, а некоторые не пойми вообще, чем занимаются.
1: Я такая наивная, что верю, что две мои подруги, с которыми мы дружим втроем, не обсуждают меня за глаза. Ха-ха-ха. Этот треугольник, друзья, это самый прикольный момент, когда встречаетесь с одной подружкой, обсуждаете третью. Третья со второй будут встречаться, будут обсуждать вас. Ну и так, в общем-то, по вот этому вот треугольнику Карпмана вы и ходите бесконечно.
2: Его название даже есть.
1: Ну, это психологическая история, когда преследователь, друзья. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное, и наша кружка вполне возможно достанется именно вам. Напоминаем координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5-115. В Максе в нашей группе можно оставлять комментарии по теме, ну и, конечно же, приложение Радио ДФМ качайте, там можно отправить сообщение в эфир.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
3: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна». И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
6: Нужны двери? Звони!

0: разговор, друзья. Сегодня у нас тема.
1: Нужно продолжить фразу «я такой наивный» или «такая наивная что?».
2: Значит, я такая наивная, что когда мне говорят, сделай лучше ты, у тебя так хорошо получается, я делаю радостно. А потом это становится моей обязанностью навсегда. Я такая наивная, что кормлю голубей, пока они не взорвутся. Вот такое вот сообщение. Да, то есть, ну, они чувство насыщения-то как будто бы и не знают, поэтому... Видимо, кажутся все время голодными нашей слушательницы, что верю в справедливость, а уже сейчас начинаю догадываться, а может быть, ее и нет. Я такой наивный, что когда начальник говорит, у компании трудные времена, зарплату всем прибавим попозже, я действительно верю, а потом вижу его новую машину. Я такой наивный, что жду благодарности от директора за выполненную работу в течение уже 12 лет. Я такая наивная, что верю в предсказания нумерологов. Вот. Ну, у нас, кстати, на следующей неделе в рубрике «Нужные люди» будет очень крутой нумеролог, который действительно в этом разбирается. Знаете, не из серии «двойки самые сексуальные», «тройки самые несчастные», «четверки самые богатые», там, ну, вот из этой категории, а по-настоящему разбирается в вопросе, поэтому будет очень интересно. Я думаю, что на следующей неделе нельзя это пропустить. Так, и еще я такой наивный, что до сих пор верю в то, что мои зубы забирает зубная фея, а не плохая. Паста.
1: Ну, если еще денежку кладут при этом, то это замечательно. Вот я такой наивный, что, заходя в магазин за хлебом, думаю, что куплю, конечно же, только хлеба.
2: Это вот прям действительно наивность. Потому что многие говорят, что если вы хотите, например, не потратить кучу денег, во-первых, есть лайфхаки. Нельзя приходить в магазин голодным. То есть ни в коем случае нельзя, например, после работы идти в магазин и там что-то покупать. Нужно составить список раз в неделю действительно покупать продукты. Тогда вы потратите намного меньше. А если вы после работы голодный, глаза разбегущие, руки загребущие, вот это вот все начинаете схватывать от жадности и от того, что желудок вам говорит о том, я хочу есть, я хочу есть, я хочу есть, то вы накупите очень много всего того, что вам потом и будет не нужно. Как говорят... потом открывают холодильник, да, половина испортилась, и непонятно, зачем покупали. Поэтому самое главное, это вот действительно приходить сытым, покупать какие-то продукты. Это очень важно.
1: Маленькую корзинку тоже берите с собой. Не вот эту телегу потом тащить, а вот просто маленькая корзиночка, все, что туда поместилось, все, все.
2: Ну, многие даже говорят, вообще нельзя брать корзинку. Лучше в руки, вот все, что в руки попало.
1: В карманы да. Поместится.
2: Ну, то есть то, что вот у вас есть возможность унести одномоментно, то, значит, вам и нужно. А вот когда вы каждый день набираете полную корзину еды, то действительно потом чаще всего все и выкидываете. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать вашу наивность. Главное, пожалуйста, ну, не забывайте наши координаты.
1: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
2: Ну а и... еще в этом часе мы поиграем методом тыка и будем проверять интуицию. Да. Так что звоните.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят сегодня астрологи, расскажем подробно. У нас новолуние тут уже маячит, фактически, друзья, и в этот период, конечно, нужно немножечко замедлиться, нужно остановиться, потому что 29-й лунный день закончится вот ночью. Там, кстати, стартует у нас в 6:05 утра 30-й лунный день, длится он будет ровно 20 минут. 20 минут для 30-го лунного дня выделено вот в этом месяце. Иногда, кстати, он бывает чуть дольше длится. Ну, вот в основном действительно он короткий. А потом в 6:26 у нас уже новолуние. И что важно делать в этот период? Это волшебное время для того, чтобы все-таки примагнитить к себе. Вот сегодня у нас чистки, да, нужно почистить квартиру, мы говорили об этом, проходить со свечкой, может быть, на соли постоять самостоятельно, да, там где-нибудь с водой поработать, правильными мыслями умыться и так далее. То есть вот сегодня мы чистимся, а завтра мы уже можем примагнитить к себе все, что мы желаем получить. И карта желаний завтра можно хорошо составлять, можно просто расписывать идеальное будущее свое. Вообще, кстати, многие пишут, например, себе какие-то аффирмации в телефоне. Я считаю, что все-таки в этом должна быть ваша энергия. А ваша энергия – это, ну, вот эпистолярный жанр. Это когда вы берете ручку, вспоминаете, как она работает, как вообще складывать пальцы для того, чтобы что-то написать. И на бумаге, вот,
2: на двойном листочке.
1: Да-да-да, все это расписываете. Тогда в этом есть ваша энергия. В дни новолуния, значит, энергия пока еще будет снижена. Это отражается во всем, поэтому поберегите себя. Ни в коем случае не активничайте, особенно физически. В новолунии хорошо строить план на ближайший лунный цикл, да и вообще на то время, которое вы планируете потратить на то, чтобы что-то изменить в своей судьбе. Пусть все ваши намерения будут позитивными, гибкими, реально достижимыми. Занимайтесь только планированием, от любых начинаний лучше воздержаться при этом. Иначе полоса неудачи, если что-то пойдет не так, может затянуться на весь месяц вперед. Ну и еще запоминайте сны. В дни новолуния они могут оказаться вещими. То есть вот сегодня, вот ну, если вот вы так с утра, сегодня, если вот вы ляжете спать, да, то как раз в этот период, где-то под утро, вам может присниться вещий сон. Главное его ну, а если вы днем вздремнете, это совсем хорошо, конечно. Это вообще со всех сторон хорошо, да, и потому что можно будет поспать, и потому что можно будет сон запомнить. В общем, считайте, что завтра нужно как-то вот уделить, скажем, какое-то определенное время этому процессу сны и запоминать их. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем играть. У нас же игра будет.
2: Будет обязательно в этом часе. Игра называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните 8-495-956-101-2.

0: Мурзилка.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас будем проверять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
2: Рамиль из Казани. Рамиль, здравствуйте.
1: Рамиль?
3: Здравствуйте.
1: Ну, мы всем рады вас приветствовать, Рамиль. Как ваше настроение?
3: Ну, ничего.
1: В смысле, ничего? У вас настроение лучше всего?
3: Не пятница еще.
1: Понятно, но вы зато дозвонились. Многие вон
3: годами
1: пытаются.
3: Это я рад очень.
1: Вот так вот. Так, нужно отвечать да или нет максимально, не задумываясь. Прямо сейчас будем выяснять уровень вашей интуиции. Погнали. Правда, что у домбры всего две струны?
3: Нет.
1: Правда, что слово брокколи женского рода?
3: Нет.
1: Правда, что Меркурий иногда называют красной планетой?
3: Да.
1: Правда, что часы с кукушкой придумали в Японии?
3: Да.
1: Правда, что если перевернуть тушканчика на спину, он начнет чихать?
3: Нет.
1: А если подумать?
2: Ну, вдруг.
3: То да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень вашей интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен нулю.
1: Понимаете, дело в том, что, Рамиль, вы последнее сказали правильно. Надо было уже, извините, исправлять вас в неправильную сторону, потому что за ноль мы тоже дарим подарочек. Аплодисменты.
2: Рамиль, поздравляем. У вас есть наша фирменная кружка.
3: Спасибо, очень приятно. И что интересно, я при последнем вопросе почему-то задумался. Оказывается, не надо было.
1: Вот так вот, да. Но тем не менее, какие были правильные ответы? Они все были правильные, потому что у вас все были неправильные, фактически. Правда, что у домбры всего две струны? Да. Правда, что слово брокколи женского рода? Да. Правда, что Меркурий иногда называют красной планетой? Нет. Это Марс называют красной планетой. Правда, что часы с кукушкой придумали в Японии? Нет. И правда, что если перевернуть тушканчика на спину, начнет чихать? Это тоже, конечно же, нет. Аплодисменты!
2: Поздравляем еще раз.
1: Ну и
3: спасибо.
1: Мы
3: спасибо.
1: От чистого сердца дарим вам самое ценное, что есть у нас, это 10 секунд на все приветы.
3: Ну, конечно, хочу передать привет своей семье, родителям, супруге, детям, всем друзьям, кто меня узнал, ну и, в принципе, всем, кто меня узнал, коллегам также.
1: Ну все, спасибо, отлично.
2: Вам. Завтра пятница, Рамиль. Ликуйте.
1: Завтра мы встретим выходные громко.
0: Радио ДФМ. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
13: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
15: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. We'll be right back. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Bago! Bago! On DFM. DFM.
1: Так, друзья, мы, конечно же, прямо сейчас напомним тему, которую мы обсуждаем.
2: Нужно продолжить тему «Я такой наивный» или «Я такая наивная что?».
1: Но вы имеете в виду, что в ближайшее время мы с огромным, с гигантским удовольствием объявим победителя, кто у нас сегодня лучше других отвечал на эту тему. Но пока несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Так, пожалуйста, значит, при улыбке у человека работает 17 мускулов. Улыбаться, в общем-то, это еще та проблема. То есть мысль — это физическая нагрузка, друзья. Особенно, когда видишь какого-нибудь человека, которому не хочется улыбаться, а приходится. Значит, название пальцев руки у французов. Пус — это большой, индекс указательный, мажор, средний палец. Мажор.
2: Мажорчик.
1: Кстати, вот. Очень... Мне кажется, средний палец правильно назначен. Да? Анулер — это безымянный палец, и арикулер — это мизинец.
2: Ну, запомнили только средний. Конечно.
1: Запомнили мы только мажора, да. И это правильно. Иногда этот мажор самый короткий путь на рынке длинных сообщений. Так, у коалы такие же отпечатки пальцев, как у человека, говорят. В Японии не принято оставлять чаевые. Хорошая страна Япония, да, видите, как точно, совершенно можно сэкономить. Но, наверное, там не очень хорошо работать официантом или еще кому-либо. Я, кстати, отношусь к чаевым с большим вопросом, друзья. Я честно могу сказать, как есть, не потому что я жлобка, действительно оставляю, но мне кажется, что это очень странно, почему мы оставляем чаевые только исключительно официантам. Ну, это странно. То есть у нас есть огромное количество профессий, которые работают с людьми, которые стараются тоже действительно выкладываться, и им почему-то не оставляют. Вот, например, бортпроводники, да? Вот кто оставляет бортпроводник? Ты оставлял когда-нибудь бортпроводник?
2: Да нет, конечно, у меня даже мысли такой не было.
1: А бортпроводники также разносят тебе еду, также, соответственно, наливают тебе чай еще и на высоте, когда их трясет.
2: Вы, кстати, мы сейчас заговорили про ресторан, а я подумал, что действительно, почему официанту, почему не повару? Потому почему? Что мне было вкусно в этом ресторане как раз за счет блюд именно.
1: Вот проводник, например, тоже не, редко кто оставляет чаевые, как будто бы и нормальные. Так, ну, то есть есть какие-то профессии, которые тоже, это работа с людьми, они тоже затратные и так далее. Но почему-то как будто бы вот только официанту и все. Что это за... Вот мы, кстати, с Поповым, мы тоже, знаете, стараемся. И вы, между прочим, за это не платите никто, потому что это бесплатно. Мы живем за счет рекламы. Вот. Не будет ее, не будет нашей зарплаты. Но мы же все равно не просим чаевые. Ну, согласись, Попов.
2: Действительно.
1: Странно.
2: Почему у нас нет системы донатов?
1: Вот да, везде вот есть, видишь, система донатов. Всякие блогеры-бездельники получают деньги, а мы с тобой фиг-шиш. Понимаешь, вот так вот. А потом бегаем со словами «не хватило на квартплату». Понимаешь?
2: На квартиру.
1: В общем, друзья, не знаю, я к этому очень спорно отношусь. Надо как-нибудь, кстати, провести опрос, как вы относитесь к чаевым. Но вот в некоторых странах действительно чаевые уже включают в счет, и это многих шокирует, потому что 20%, например, ты должен отдать. Да я сама принесу за 20% всю еду. Скажите, куда идти, я принесу, все, проблем нет. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой.
0: On DFM. DFM. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО/Телеком. Угарин 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Ой, это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
7: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что...

0: Друзья, прямо сейчас мы выясняем, собственно, кто у нас сегодня заберет подарок. Дмитрий.
1: Это наша фирменная кружка. Тема у нас была такая. Нужно было продолжить фразу «Я такой наивный» или «Такая наивная что?».
0: Значит, я такая наивная, что открываю зеленку зубами, хотя понимаю, чем это закончится. Я такая наивная, что думается в душ, предварительно включив стиральную машинку, которая начинает забор холодной воды. Кстати, говорят, что, ну, я не знаю, не хочется, конечно, вас всех пугать, особенно тревожников, но я перестала принимать ванную тогда, когда включена стиральная машинка, потому что говорят, что это как будто бы, ну, не очень безопасно может быть. Да, где-то я, короче, прочитала какую-то страшилку по этому поводу, и после этого это как с пауэрбанком, который теперь я никогда не оставляю заряжаться на ночь.
1: Ну, зачем нервничать зря? Если
0: только есть такие
1: опасения, не надо.
0: Дело так, еще что есть. Вот некоторые прям уже присылают нам мультики. Вот, вот этот мультик помнят все.
2: Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть.
0: Да. Вот, в итоге, с такими же словами она обманула всех сама.
1: Вот Алия пишет, я такая наивная, что верю в обещание мужа, что он перестанет разбрасываться своими носками. Вот, мне кажется, Алия, вы поймите, что вот муж носками не разбрасывается. Он их аккуратно просто складывает в те места,
0: которые он знает. Да, я тоже верю в это. Я такая наивная. Я считаю, что человек, он не бросил свои шмотки. Он их просто так творчески сложил. Творчески упаковал в пространстве. Вот немножко, понимаете, всегда можно придумать обоснование какое-то определенное и как-то защитить человека.
1: Да, вот. Но... носки мужчины, это как его нутро, понимаете? Вот он не должен быть привязан к конкретному месту. Он, главное, что он разбрасывает их в вашей квартире общей, а не где-то в другом месте. Уже хорошо.
0: Самое главное, это то, что всегда, например, у женщины считается, как в квартире чисто, а в машине грязь. Ну, кстати, так говорят. А у мужчины в машине идеальный порядок, а вот в квартире может быть грязь. Вот странно, но факт, оно как-то так работает. Поэтому женщины и мужчины, они никогда в этом смысле друг друга не поймут. Женщины с Венеры, мужчины с Марса. Так, ну что, друзья, мы прямо сейчас приземляемся на планете Земля и выясняем, кто у нас забирает подарок.
1: Это Надежда. Она сегодня забросала сообщениями на наш номер 965-115-515. Она такая наивная, что все еще уверена в том, что похудеет к лету. Верят, что встану с одного будильника, никогда не заводят их несколько, и верят в гороскопы. Еще много-много от Надежды было сообщений, но вот это лишь часть. За это мы Надежде вручаем нашу фирменную кружку.
0: Давайте поаплодируем. Аплодируем. Кончили аплодировать. Ну что, друзья, прямо сейчас мы, конечно, желаем вам хорошего настроения сегодня. Не забывайте, что убывающая луна сегодня, свечечку так вот, какие-нибудь благовония в квартире пожгите, а завтра уже будете прям с утра по плану загадывать желания. И пусть они непременно сбудутся. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: ДФМ.
0: Радио ДФМ.
8: ДФМ.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
3: Мамочке нужно ее оружие.
2: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационные решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Нужна балкон. Оконная рама. Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: Простите?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: О, да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Бархатный сезон в разгаре. «Биохимия 13». Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата МТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. We'll be right back.
0: Up the next.
2: А дальше тусовка.
0: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва с снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
6: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
9: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy, Calvin Harris и Jazzy.
0: Первое место.
3: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.

0: эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марка Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
3: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Welcome back. And right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM. DFM.
0: В Москве 2 часа. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.